0: предусмотрена работа регулировщиков. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись ко временным неудобствам. В Сахалинской области стартовал новый проект для участников специальной военной операции «Рыбалка для своих». Ветеранам и бойцам предлагают отправиться на несколько часов в море, чтобы отдохнуть и порыбачить. Выезды в Долинском районе организуют с понедельника по пятницу. Участники в 13 часов встречаются в селе Стародубском, в 14 выходят в море. Возвращение запланировано ориентировочно на 17-18.00. Одновременно на рыбалку могут отправиться до 6 человек. Предварительная запись по телефону 8-914-758-6180. Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 70% островитян. Это один из лучших показателей в стране, сообщил губернатор Валерий Лимаренко, выступая на молодежном форуме «Острова». Глава региона назвал развитие спортивной инфраструктуры одним из приоритетных направлений. Так, в регионе работает единственный на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс олимпийского класса, а также современный легкоатлетический манеж. На Сахалине проводятся крупные турниры от детей Азии до чемпионатов России по лыжным гонкам, легкой атлетике и пляжному волейболу. Горный воздух лучший горнолыжный курорт на Дальнем Востоке. Протяженность его трасс планируют расширить до 90 километров. Также на территории комплекса появится новая канатная дорога, гостиницы и зоны отдыха. Очередной вечер живой музыки под открытым небом «Звон» пройдет в областном центре 14 августа. Мероприятие на Рябиновой набережной начнется в 19.00. Жители и гостей Южно-Сахалинска ждут выступления островных музыкантов. Также предусмотрена игровая программа для детей. Два лося вышли к людям на севере-западе Москвы. Животные добрались до Строгина, однако благодаря слаженной работе всех служб, животных удалось безопасно вернуть в дикую природу. Транспортировку провели с минимальным стрессом для каждой особи. Специалисты напоминают, что животные могут выходить к людям из любопытства, а летом из-за жары. При встрече с лосем людям советуют не шуметь, не приближаться и не кормить животное. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курилы. Этот час стартовал с песни под названием «Ресницы» от братьев Гримм. Я думаю, для вас это не секрет. И знаете, что я подумала? Есть песни, которые моментально возвращают нас в какое-то особенное настроение. Легкое, немного беззаботное и очень теплое. И вот именно таким я предлагаю сделать и сегодняшний день. Не обязательно, чтобы все шло идеально. Главное замечать хорошее по дороге. Например, улыбку любимого человека, вкусный кофе, солнечный луч в окне, неожиданно при сообщение. Ну, я думаю, вы поняли, в каком направлении мы будем сегодня двигаться. Пусть сегодня будет больше поводов сказать, как же хорошо, что это произошло именно со мной. А если день вдруг решит немного вас испытать, ну, ничего страшного, мы справимся. Главное, не забывать улыбаться и двигаться вперед. Ну, а музыку, хорошее настроение и компанию мы вам гарантируем. Так что делайте приемники погромче.

Кто-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: знаю.
1: Давайте представим, что крылья за спиной у нас все-таки есть, и есть много сил для того, чтобы преодолеть все, что сегодняшний день принесет. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 12 августа, по всей Сахалинской области погода без осадков. В Ахе и Смирных потеплеет до плюс 22. В Тымовском и Тамари воздух прогреется до плюс 25. В Углегорске, Чехове, Невельске и Холмске синоптики обещают до плюс 24. В Северо-Курильске до 12 градусов тепла. В Курильске температура поднимется до плюс 27. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
5: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
6: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония», 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
5: И нечего ждать.
7: В Сахалинской области реализуется продажа горбуши по доступной цене. Цена за килограмм до 150 рублей. Где купить? Узнать адреса торговых точек можно в приложении «Острова 65», на платформе «GeoIS», в мессенджере «Макс», в канале «Доступная рыба», а также в каналах администрации районов. С начала года в Сахалинской области по социальным ценам уже реализовано свыше 1700 тонн рыбы. Торговля свежевыловленной рыбой организована в рамках региональной программы «Доступная рыба» проекта «Забота, защита, уважение», реализуемой по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Другие новости.
1: Каждый день это что-то новое. Новое событие, знакомство или слово. А что-то новое становится резко популярным. И об этом поговорим сегодня с Аленой Бариновой. Алена, привет.
2: Привет, Тань. Здравствуйте, друзья. Учитывая, что мы сейчас послушали песню «Зивер», да, сейчас у молодежи появилось новое, да? «Газ», да?
1: Да, «Газ».
2: Давай, да.
1: Я долго привыкала, почему мне молодежь говорит «газ». Думаю, ну тормоз, что? Что мне сказать на это?
2: Итак, продолжим говорить о трендах в языке. На самом деле сейчас русский язык переживает инфляцию, причем не только в кошельках, но и в словарях. Слово, которое раньше сидело в маркетинговых углах и означало что-то для избранных, вдруг стало настолько популярным, что его употребляют даже бабули у подъезда. Речь о термине «нишевый». И если так пойдет дальше, скоро по-настоящему редким станет слово «обычный». В общем, предлагаю об этом поговорить. Спонсор выпуска нашей программы – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки имеется противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Итак, по данным аналитиков, в 2019 году нишевый встречался в средствах массовой информации около 30 тысяч раз. И только за первое полугодие 2026 года уже более 60 тысяч, рос почти в два раза. Раньше нишевыми были только узкие рынки, редкие товары, теперь нишевыми называют музыку, вкусы, профессии, стиль одежды и даже прически. Хотите выделиться из толпы, скажите, что у вас нишевый характер. Хотите подчеркнуть свою уникальность, просто добавьте это слово к чему угодно. У меня нишевый бутерброд. Звучит так же круто, чем просто с колбасой. Кстати, вот еще вам познавательный факт. Лингвисты уже бьют тревогу. Если темпы роста сохранятся к 2030 году, слово «нишевый» будет употребляться чаще, чем «здравствуйте». И тогда мы рискуем потерять последнее слово, которое действительно выделяло что-то редкое. Ведь если каждый второй нишевый, то кто тогда обычный? Видимо, только те, кто не успел вставить это слово в свой разговор. Ну и логика подсказывает, что скоро на собеседованиях будут спрашивать не «расскажите о себе», а «какая у вас нишевая специализация?». Если вы ответите «бухгалтер», вам скажут «нет, вы обычный», а если вы скажете «бухгалтер» с нишевым подходом к чему-то, тогда вы в тренде. Главное не перепутать с низким или нищенским, а то будет очень обидно. В общем, это были другие новости. Если вы дослушали до этого места и ни разу не встретили слово «нишевые», то, возможно, вы держите в руках последний нишевый выпуск, потому что завтра это слово добавят даже в рецепт оливье. И тогда на вопрос, что вы готовите, все будут отвечать «нишевый салат». Спасибо, что вы с нами, обычными, но от этого не менее ценными. В общем, будьте в тренде, но не забывайте, что иногда слово «просто» тоже звучит очень красиво. Это были другие новости. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Кир просит дать ей больше, и прямо сейчас я с огромным удовольствием выдам вам информацию о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 августа по всей Сахалинской области погода без осадков. В Александровске-Сахалинском и Красногорске потеплеет до плюс 26. В Ногликах воздух прогреется до плюс 24. В Поронайске синоптики обещают до плюс 18. В Макарове температура поднимется до плюс 20. В Долинске до 24 градусов тепла. В Охотском и Корсакове столбик термометра поднимется до плюс 23. В Аниве до плюс 25. В Малокурильском и Южно-Курильске потеплеет до плюс 21. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
7: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
8: Выбери свой Сахалин.

0: Мира 405 и Ситимолл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно живи.
2: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле Площади Победы. 0+. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это Марго Нуар и Александра Чистякова. Возраст – это просто пин-код. Песня, кстати, совсем свежая и вышла буквально этим летом. Уже успела попасть в число самых заметных треков обеих исполнительниц. А вообще, согласитесь, классная мысль. Возраст – это просто цифры, а не инструкция тому, как нам жить. Кто сказал вообще, что после определенного количества свечек на торте нужно становиться серьезнее, спокойнее или переставать пробовать что-то новое? Можно менять работу, учиться чему-то с нуля, влюбляться, путешествовать, танцевать до утра или просто однажды сказать, а почему бы и нет, и сделать то, на что давно не решались. Так что сегодня никаких «мне уже поздно», «я уже не в том возрасте». Время у нас одно, и оно точно заслуживает того, чтобы проживать его с удовольствием. А мы продолжаем. Музыка уже готова, настроение тоже. Так что делайте приемники погромче.

0: просто так хочется сказать вам, что мы двигаемся в новый музыкальный час Сахалинской области уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денсатометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. Георгий Карлов посетил Тымовск и Александровск-Сахалинский. Минпросвещение выпустило рекомендации для распределения нагрузки на детей. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. На этой неделе специалисты государственного заказчика провели мониторинг работ в Хомском селе Яблочном, а также в окрестностях Лопатина Невельского района. Все мероприятия здесь проводятся в соответствии с необходимыми требованиями. Напомню, по поручению губернатора Валерия Лимаренко утилизация затонувшего имущества в регионе ведется с обережением графика. В этом году соответствующие работы также развернулись в Корсаковском, Долинском, Тамаринском, Александровск-Сахалинском округах. Всего в рамках на проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента, из акватории области планируют удалить еще 17 объектов. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил Тымовское и Александровск-Сахалинский. Парламентарий провел встречи с общественностью районов, встретился с мэрами, а также оценил ход реализации нацпроектов. Георгий Карлов отметил позитивные изменения в районах. Здесь появились новые жилые здания, спортивные объекты, общественные пространства. В частности, в Тымовском организованы новые точки притяжения.

0: Необновленный спортзал школы номер 1 доступен для всех желающих. В Александровске-Сахалинском начал работу универсальный спортивный комплекс. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в городе появился новый сквер с эко-дорожками. На встречах с жителями прозвучало немало проблемных вопросов, например, о помощи в восстановлении важнейших памятников истории, здания казначейства и тоннеля Мысы-Жанкиер. В Александровске-Сахалинском также необходимо решение по школе искусств. Георгий Карлов взял все обращения в работу. По итогам поездки запланирована встреча с губернатором Валерием Лимаренко. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили автомобиль в кювете на обочине дороги, которая ведет в Лермонтовку. В салоне находился водитель. В областной полиции рассказали, что у 46-летнего жителя Бахрушева были явные признаки опьянения, от освидетельствования он отказался. Кроме того, дальнейшая проверка показала, что ранее водитель уже был лишен прав. По факту возбудили уголовное дело. Минпросвещение выпустило рекомендации для распределения нагрузки на детей. Так, школам следует распределять нагрузку в течение учебного дня с учетом пика умственной работоспособности школьников, которая приходится на промежуток с 10 до 12 часов. Наиболее сложные предметы и контрольные работы рекомендуют проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели. Ученые выяснили, что собаки могут различать эмоции человека по его выражению лица. Для исследования использовали установку МРТ, в которую помещали животных и показывали им фото людей. Результаты показали, что портреты улыбающихся вызывали повышенную активность в определенных участках мозга собак. Эти же области успокаивались, когда питомцам показывали портреты с нейтральным выражением лица. Кроме того, мозг животных по-разному реагировал на грустные, испуганные, счастливые и злые человеческие лица. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго дня, Сахалина Курила. Этот новый час начал Стромае с песни Our Dance. И вот что интересно, этой песне уже больше 15 лет. Она вышла еще в 2009 году, но до сих пор моментально узнается с первых секунд. А в свое время трек стал настоящим европейским феноменом. Он занимал первые строчки чартов сразу в нескольких странах. И знаете, мне кажется, у этой песни есть отличный жизненный посыл. Когда проблем становится слишком много, иногда лучший ответ на бесконечно переживать. Ой, точнее, не бесконечно переживать, друзья, а просто сделать паузу и вспомнить, что жизнь состоит не только из дел и забот. Так что сегодня давайте разрешим себе немного расслабиться, улыбнуться без причины, включить любимую песню погромче, потанцевать, даже если ваш танцпол – это кухня, офис или пробка на дороге. Так что, друзья, еще раз говорю, устраиваем танцы в эфире Первого областного и не переключаемся.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Наверное.

0: Нечаев и группа «Рефлекс» впервые стали так близко друг к другу, ну а я уже не в первый раз расскажу вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 12 августа, по всей Сахалинской области погода без осадков. В Ахее Смирных потеплеет до плюс 22. В Тымовском и Тамари воздух прогреется до плюс 25. В Углегорске, Чехове, Невельске и Холмске синоптики обещают до плюс 24. В Северо-Курильске до 12 градусов тепла. В Курильске температура поднимется до плюс 27. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: интересным лайфхаком к нам пришла Анна Гладер. Аня, привет, что-то интересное явно сейчас будет. Расскажи.
1: А я пришла к вам практически с мечтой.
0: Ну-ка.
1: Но которая неосуществима
0: оказалась. Да что ж такое-то?
1: Как обычно, обманули. Вот все, кто мечтал разбогатеть, не двигая пальцем, казалось бы, вот, отличная работа нашлась. В соцсетях сейчас очень сильно вирусится. Но оказалось с подвохом, поэтому все карты раскрою прямо сейчас в выпуске других новостей. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: В соцсетях вовсю шумят о том, что российские художественные вузы ищут натурщиков. Да, на контракты до 4,5 миллионов рублей.
0: Вот это работает.
1: Казалось, да, вот здорово. Сидишь себе красиво в лучах солнышка, студенты тебя рисуют, благостная тишина, а миллионы капают на карту. Официально, кстати, профессия называется не так легкомысленно натурщик или натурщица, а называется демонстратор пластических поз.
0: Ай, как за вернули. Ай, да. Как красиво.
1: И звучит гордо, и так пахнет богатством. Угу. Но не спешите писать заявление на увольнение с основной работы. Сейчас будут подробности. Оказалось, что то, что так возбудило умы желающих, 4,5 миллиона зарплата, это общая сумма тендера на госзакупках, которую ВУЗ платит агентству за всех моделей за весь год.
0: Это ж сколько, ну-ка, ты посчитала, сколько там получилось?
1: Вы столько не выстоите. Потому что реальные заработки натурщиков в региональных училищах от 65 до 200 рублей в час. В московских и питерских академиях подороже, от 400 до 1500 рублей за занятие или за академический час.
0: Подожди, 65 рублей за час.
1: Ты ничего не делаешь, просто сиди.
0: Они смотрят на тебя, они рисуют.
1: Но, тем не менее, есть доплаты, за обнаженку ставка всегда выше. Да. Но месячный доход при таком раскладе и при постоянной занятости составит всего-то от 30 до 40 тысяч рублей.
0: Даже если обнаженка?
1: Даже, да.
0: Ну, грустно.
1: Так что миллионами не пахнет. И при этом главное требование к демонстратору пластических поз – это высокая физическая выносливость, потому что нужно сидеть или вообще стоять неподвижно по 45 минут, вообще затекая всеми частями тела.
0: Этих денег не хватит даже на врача потом, на массажиста после всех этих процедур.
1: Но радует при этом, что каноны красоты и возраст значения для профессии такой не имеют, потому что художникам нужны самые разные типажи. Так что миллионерами стать не выйдет, но если захотите войти в историю искусства, то вполне можете себя попробовать. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Слышишь этот звонкий, переливающийся перезвон, будто сотни капелек ударяются в хрустальные чаши. Это звучат цимбалы, древний волшебный инструмент с характером. Плоский трапециевидный корпус, натянутые струны, много целый лес струн. А в руках у музыканта легкие молоточки, деревянные, иногда с мягкими наконечниками. Взмах, и вот уже звук летит, звенит, рассыпается россыпью нот. Удар, еще удар, ритмично, живо, задорно. То как весенний ручеек, то гулко, как далекий колокол. Цимбалам уже много веков, они кочевали по свету, как странствующие музыканты. Родились где-то на Ближнем Востоке, потом попали в Европу, а дальше разошлись по разным культурам. Играть на них одно удовольствие. Ритм задаешь молоточками, струны отзываются. Они отлично ладят с другими инструментами, дружат со скрипкой и перекликаются с аккордеоном, поддерживают ритм барабана. А в оркестре цимбалы, как вспышка солнца, ярко, звонко, запоминающе. В современной музыке их тоже можно услышать. В этно-джазе, фолке, саундтреках к фильмам. Они привносят что-то древнее, волшебное. Будто эхо далеких праздников, где все танцуют, смеются и просто радуются жизни. Услышав этот хрустальный звенящий голос, улыбнись. Это цимбалы зовут тебя в музыкальный танец. Прислушайся, почувствуй ритм, и пусть сердце застучит в такт.
0: Звуки музыки.

0: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 12 августа, по всей Сахалинской области погода без осадков. В Александровске, Сахалинском и Красногорске потеплеет до плюс 26. В Ногликах воздух прогреется до плюс 24. В Поронайске синоптики обещают до плюс 18. В Макарове температура поднимется до плюс 20. В Долинске до 24 градусов тепла. В Охотском и Корсакове столбик термометра поднимется до плюс 23. В Аниве до плюс 25. В Малокурильском и Южнокурильске потеплеет до плюс 21. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины» российское 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная 359,95 за 470 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
10: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
11: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
12: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда. На радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
18: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Сделаем небольшую музыкальную паузу, чтобы поговорить о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 13 августа по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахе потеплеет до плюс 29, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 32. В Углегорске, Тамаре и Чехове синоптики обещают до плюс 26. В Невельске и Хомске температура поднимется до плюс 30. В Северо-Курильске до 14 градусов тепла. В Курильске столбик термометра поднимется до плюс 26. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
5: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет.
6: С 1 марта 2025 года граждане смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Это можно будет сделать через портал госуслуг или МФЦ. Исключение – займы, обеспеченные транспортным средством или ипотекой, а также образовательные кредиты с господдержкой. Банки и микрофинансовые организации будут обязаны запрашивать информацию о запрете у кредитных бюро.
5: При наличии запрета в заключении договора откажут. Если договор все же будет заключен, то он может быть аннулирован по заявлению гражданина. Это будет способствовать предупреждению практик мошеннического получения потребительских займов кредитов третьими лицами.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Я тебя люблю.

Это была Beowulf и ее песня «Валькирия». И какое же мощное здесь настроение, согласитесь. Сам образ Валькирии — это про силу, смелость и женщину, которая точно знает, чего она хочет. Знаете, когда нам всем немного не хватает этой самой внутренней Валькирии, ну, согласитесь, иногда бывает. Той, которая говорит: «Так, хватит сомневаться в себе». Поехали, моя дорогая. Не обязательно сегодня совершать подвиг. Иногда достаточно сделать один маленький шаг туда, куда давно хочется. Написать человеку, начать новое дело, сказать «нет» тому, что больше не подходит, или просто наконец-то выбрать себя. Так что пусть сегодня у каждой будет немного смелости от Beowulf и немного собственного боевого духа. А мы продолжаем дальше еще больше музыки.

0: все мы своего рода некие экспонаты. Вот для каждого из вас прямо сейчас я расскажу погоду на завтра. Спонсор прогноза погоды магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 28. В Ногликах воздух прогреется до плюс 31. В Поронайске синоптики обещают до плюс 20. В Красногорске температура поднимется до плюс 25. В Макарове до 29 градусов тепла. В Долинске столбик термометра поднимется до плюс 34. В Охотском и Аниве воздух прогреется до плюс 31. В Корсакове потеплее до плюс 24, в Малокурильском и Южнокурильске синоптики обещают до плюс 22. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Впереди новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах уже 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. «Аврора» планирует выполнить 3 дополнительных рейса. Хабаровск. Георгий Карлов посетил Тымовский, Александровск, Сахалинский. Парковки для электросамокатов появились в областном центре. По просьбам жителей Ахинского района авиакомпания «Аврора» планирует выполнить 3 дополнительных рейса между Охой и Хабаровском в период с 20 августа по 9 сентября. Билеты поступят в продажу в ближайшее время, их можно будет приобрести в кассах и на сайте перевозчика. Как напомнили в региональном Минтрансе, полеты по маршруту Аха-Хабаровск выполняются дважды в неделю на воздушных судах вместимостью до 70 человек. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил Тымовский, Александровск, Сахалинский. Парламентарий провел встречи с общественностью района, встретился с мэрами, а также оценил ход реализации нацпроектов. Георгий Карлов отметил позитивные изменения в районах. Здесь появились новые жилые здания, спортивные объекты, общественные пространства. В частности, в Тымовском организованы новые точки притяжения. Обновленный спортзал школы номер 1 доступен для всех желающих. В Александровске и Сахалинском начал работу универсальный спортивный комплекс. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в городе появился новый сквер с экодорожками. На встречах с жителями прозвучало и немало проблемных вопросов. Например, о помощи в восстановлении важнейших памятников истории, здания казначейства и тоннеля мыса Жункиер. В Александровске-Сахалинском также необходимо решение по школе искусств. Георгий Карлов взял все обращения в работу. По итогам поездки запланирована встреча с губернатором Валерием Лимаренко. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. На этой неделе специалисты государственного заказчика провели мониторинг работ в Омском селе Яблочном, а также в окрестностях Лопатина Невельского района. Все мероприятия здесь проводятся в соответствии с необходимыми требованиями. Напомню, по поручению губернатора Валерия Лимаренко утилизация затонувшего имущества в регионе ведется с опережением графика. В этом году соответствующие работы также развернулись в Корсаковском, Долинском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском округах. Всего в рамках нацпроекта «Экология» экологическое благополучие, которое реализуется по инициативе президента, из акватории области планируют удалить еще 17 объектов. В 5 точках областного центра появилась специальная разметка для парковки электросамокатов. Решение о создании таких зон было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения совместно с госавтоинспекцией. Площадки расположены на площади Ленина в районе Чехов-центра возле строящегося здания СГУ, около автобусной остановки площадь Славы и напротив городской больницы. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали имя для бобра, живущего

0: засаде бочине Деда Мороза. Его назвали Иннокентий, который в переводе с латинского означает «невинный» или «безобидный». Бобренок поселился в резиденции 2 года назад. Его нашли в дикой природе. Теперь Иннокентий является любимцем сотрудников и гостей засада. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой теплый привет. Этот час начали Arctic и Asti с песней «Лампочки», которая стала уже их настоящей визиткой. И знаете, мне вообще нравится сама метафора этой песни. Иногда в нашей жизни появляются люди, которые буквально включают свет. Рядом с ними теплее, веселее, как-то легче переживать даже не самый простой день. Arctic и Asti вообще умеют превращать личные истории в песни, которые потом становятся саундтреком к жизни тысячи людей. И вот «Лампочки» как раз из тех треков, где за красивые мелодии чувствуются настоящие эмоции. А ведь у каждого из нас есть свои лампочки. Человек, который всегда поднимет настроение, друг, который ответит среди ночи, или тот, кто просто своим присутствием делает день лучше. Так что берегите своих людей-светлячков и сами не забывайте иногда быть для кого-то тем самым светом. Ну а мы не отключаемся, а продолжаем наш эфир и будем светить для вас беспрерывно.

радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время активных новостей. В студии Владимир Литвинов. Вова, мы скучали. Здравствуй.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Татьяна. Слушайте в этом выпуске. Российские пловцы завоевали золото, серебро и бронзу в минувший день соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. 72-летний футболист побил возрастной рекорд Кубка России. Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца этого года.
0: На старте.
2: Итак, три медали завоевали российские пловцы в минувший день чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Егор Корнев выиграл золото на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 22,52 секунды, на 0,02 секунды опередив чемпиона мира француза Максима Груссе. Бронзовым призером стал белорус Григорий Пекарский. Иван Кожакин выиграл серебряную медаль на 100-метровке брасом. Победу в этом заплыве одержал итальянец Николо Мартиненги, а тройку лидеров замкнул еще один представитель Италии Симоне Черасуоло. О смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров наша команда, за которую выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова, наши стали бронзовыми призерами. Первое место здесь заняли пловцы из Франции, вторыми финишировали представители Нидерландов. По итогам 11-го дня состязания на чемпионате Европы наша сборная в медальном зачете удерживает 4-е место. В активе наших атлетов 18 наград, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Лидируют итальянцы, у которых 9 наград высшей пробы, 8 серебряных и 11 бронзовых. А в Кубке России по футболу накануне прошли три матча второго раунда пути региона. Санкт-Петербургская «Динамо» дома в добавленное время со счетом 2-1 вырвала победу у столичной медийной команды «ФК-10». В стартовом составе «Динамо» на поле вышел 72-летний депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников. Он стал самым возрастным футболистом в истории Кубка России, побив рекорд бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева, выступавшего за медийный клуб «Амкал» в возрасте 70 лет. Барышников тогда был заменен на 5-й минуте матча. В остальных матчах «Квант» в Обнинске уступил Рязани со счетом 0-2, а Ставропольская «Динамо» обыграла «Нарт» из Черкесска 2-1. Всемирная федерация кёрлинга приняла решение продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой до конца этого года. В заявлении организации отмечается, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно. В январе этого года Всемирная федерация кёрлинга допустила российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахе потеплеет до плюс 29. В Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 32. В Углегорске, Тамари и Чехове синоптики обещают до плюс 26. В Невельске и Холске температура поднимется до плюс 30. В Северокурильске до 14 градусов тепла. В Курильске столбик термометра поднимется до плюс 26. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
8: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Лук – главный продукт среди пользователей интернета. Его едят как целыми головками, так и готовят разные блюда. Причина в том, что он работает как универсальная аптечка. Бактерии и вирусы напрочь убиваются, уходят в воспалительный процесс и не наступает грипп, а также ОРВИ. Помимо этого, еще и сахар снижается, поэтому легче худеть. Больше никаких фу, это что лук, а спокойно берем его и употребляем в пищу. А как иначе? Зато будете здоровы.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Добавим в летний календарь.
1: Очередной добрый фильм в прокате. Летние каникулы Владика проходят в деревне у деда Юры. Но привычный отдых быстро превращается в семейное соперничество. В гости приезжает Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика. Он легко находит общий язык с местными, балует внука дорогими подарками и рассказывает историю о путешествиях, чем заставляет деда Юру всерьез побороться за внимание мальчика. Между двумя дедушками начинаются подколы, споры и настоящая борьба за расположение внука. Но все меняется, когда становится известна опасная тайна из прошлого Виктора. Таков сюжет киноленты «На деревню дедушки 2». Это семейная комедия с Юрием Стояновым. Идем заряжаться позитивом в Кристи Синема. Приятного просмотра!
0: Летние приключения начинаются!
1: На выходных 15 и 16 августа парк семейных развлечений ТРЦ «Аллея» посвятит программу «Дню освобождения Кореи», государственному празднику, который отмечают 15 августа. Гостей ждут игры и творческие активности, через которые дети смогут познакомиться с культурой и традициями Кореи. Для детей от 6 лет в зоне «Джим» подготовили командные испытания. Для малышей до 7 лет в зоне «Гарден» пройдут «Асянди» – древняя корейская игра гадания, где ребенок выбирает предмет с завязанными глазами. И это далеко не все. Идем в ТРЦ «Аллея» 15 и 16 августа знакомиться с корейской культурой. Начало праздника в 10:30. Справки по телефону 8-42-42-556-337.
0: Двигай летом, не сиди дома.
1: Что скрывается по ту сторону зрительного зала? Бесплатная экскурсия «Служебный вход» приглашает заглянуть за кулисы киноконцертного зала «Октябрь» и узнать, как кино и концерты готовятся ко встрече со зрителями. Участникам покажут гримерную, галерею и киноаппаратную, расскажут о подготовке кинопоказов, а также о сценическом свете и звуке. В программе демо-ролики, интерактивная викторина и оригинальные подарки. Бонус для участников – скидка 50% на поход в кино. Экскурсия «Служебный вход» проходит все лето и бесплатно для групп от 15 человек. Запись по телефону 8-42-42-77-22-75. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Это диджей Демиксер и проект «На заре» с песней «На заре 2020». Это ремикс самой известной композиции в русском шоу-бизе. Ну а сейчас давайте поговорим о том, какую погоду ждать вам завтра на заре. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 28. В Ногликах воздух прогреется до плюс 31. В Поронайске синоптики обещают до плюс 20. В Красногорске температура поднимется до плюс 25. В Макарове до 29 градусов тепла. В Долинске столбик термометра поднимется до плюс 34. В Охотском и Аниве воздух прогреется до плюс 31. В Корсакове потеплеет до плюс 24, а в Малокурильском и Южнокурильске синоптики обещают до плюс 22. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: На старт! Внимание! Марш!
4: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое со скидками до 70%. Находимся по адресу улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
5: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С «Деко» выгодно живи.
9: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: «Деко» выгодно живи.
10: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
15: В «Школьнике» все классно и точка!

0: водителя Южно-Сахалинска. Пока вы рассекаете под музыку на радио СТВ, я хочу рассказать вам об ограничениях движения на некоторых улицах нашего города. На улице Дзержинского полностью перекрыт проезд на участке от пересечения с улицей Рождественской до перекрестка с улицей Буйклы. Движение откроют ориентировочно до середины августа. На улице Чехова закрыт участок от улицы Антона Буйклы до улицы Поповича. Участок улицы от Антона Буйклы все так же полностью перекрыт для движения от пересечения с проспектом Мира до дома номер 10 по улице Антона Буйклы. Завершить ремонт здесь планируется до начала нового учебного года. Движение в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пионерской частично ограничено. Здесь закрыты две восточные полосы на Мира, а также заезд на улицу Пионерскую. Ограничение продлится ориентировочно до конца августа. Так что просим водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Ну, от себя хочу сказать, будьте внимательны на дорогах и слушайте хорошую музыку в эфире Первого областного.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Представим немного, что мы, герои сериала, и отправимся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Медведь попал под колеса автомобиля в Тымовском районе. Светофор на проспекте Мира в Южно-Сахалинске снова работает. Тротуар на проспекте Победы в областном центре обновят за 2 недели. Автомобиль сбил медведя на трассе Южно-Сахалинск-Аха. ДТП произошло 12 августа недалеко от села Воскресеновки. По предварительным данным, животное неожиданно выбежало на дорогу, и водитель не успел затормозить. Машина получила серьезные повреждения. Предположительно, медведь погиб. Информация о пострадавших среди людей пока не поступала. Вызывной светофор у остановки «Еланский проезд» в Южно-Сахалинске вновь стал работать утром 12 августа. По словам местных жителей, он не работал в течение 2 месяца, в связи с чем приходилось переходить оживленную дорогу без помощи светофора. После обращения горожан АСТВ.ру передал информацию собственнику дороги Сахалин-Автодору, после чего неисправность устранили.

0: Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 70% островитян. Это один из лучших показателей в стране, сообщил губернатор Валерий Лимаренко, выступая на молодежном форуме «Острова». Глава региона назвал развитие спортивной инфраструктуры одним из приоритетных направлений. Так, в регионе работает единственный на Дальнем Востоке водоспортивный комплекс олимпийского класса, а также современный легкоатлетический манеж. На Сахалине проводятся крупные турниры от детей Азии до чемпионатов России по лыжным гонкам, легкой атлетике и пляжному волейболу. Горный воздух – лучший горнолыжный курорт на Дальнем Востоке. Протяженность его трасс планируют расширить до 90 километров. Также на территории комплекса появится новая канатная дорога, гостиницы и зоны отдыха. Около 100 квадратных метров плитки заменят у дома номер 7 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске. Сейчас здесь ремонтируют пешеходную зону, восстанавливают бордюры, выравнивают ливневые потоки и люки, а часть покрытия меняют на асфальт. Всего на участке обновят около 32 метров бордюрного камня. При благоприятной погоде работы завершат в течение 2 недель. Китайские ученые завершили создание новой геологической карты Луны. Она охватывает всю поверхность спутника и выполнена в масштабе 1 к 5 миллионам. На карте отмечены различные типы пород, геологические структуры и особенности лунного рельефа. Исследователи рассчитывают, что данные пригодятся для изучения истории Луны и планирования будущих научных миссий. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет. Надеюсь, что вы сегодня уже успели поймать хотя бы один хороший момент. А если нет, ничего страшного, день только продолжается. Давайте договоримся, сегодня не ищем поводов для плохого настроения. Улыбаемся, замечаем приятные мелочи, говорим близким что-нибудь хорошее и не забываем хвалить себя, потому что вообще-то вы отлично справляетесь, друзья. Пусть сегодня все складывается чуть легче. Люди встречаются хорошие, дела решаются, а настроение держится где-то между «все получится» и «почему бы и нет». Так что включаем позитив на максимум, продолжаем наш день вместе с Первым Областным. Я с вами рядом, ну и, конечно, рядом хорошая музыка.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прямо сейчас узнаем, какая погода ожидает вас завтра за окном. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахе потеплеет до +29, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до +32, в Углегорске, Тамаре и Чехове синоптики обещают до +26. В Невельске и Холмске температура поднимется до +30, в Северо-Курильске до 14 градусов тепла. В Курильске столб термометра поднимется до +26. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью +17, +19, днем +30, +32. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Другие новости.
1: Сейчас будет обращение к большей половине наших слушателей. Это тех, кто кошатники, собачники. Вот эти все ребята. Вам привет, студия Анна Гладер.
2: И отпускники.
1: Вот, да. Сейчас часто огромная часть наших слушателей, я надеюсь. Я надеюсь, что многие из вас отдыхают и где-то там нас слушают.
2: Я ухожу, все. Не собираюсь с этим мириться. Но, тем не менее, если каждый раз уезжаю в отпуск, вы делали это с таким легким чувством вины перед своим котом или собакой, которых вы оставляете дома, одних на попечении приходящих родственников или друзей, или передаете в зоогостиницу, то для вас есть хорошие новости. Ну или плохие, как посмотреть. Все подробности прямо сейчас. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: В общем, на Алтае открылся первый в России официальный pet-friendly, ну или по-нашему дружественный к животным, санаторий с говорящим названием Эдем.
1: Мне уже нравится, как минимум, что это санаторий.
2: Мне кажется, есть ли у них слоган «каждой твари по паре» или нет? Но, тем не менее, это действительно вот прям рай. Потому что Роскачество утвердило новый стандарт для pet-friendly заведений, таких как гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги. То есть они для людей, но там разрешено и даже... в приоритете, да, с животными приезжать. В номерах для них создаются персональные зоны, чтобы пушистые господа могли выйти на променад в любую секунду.
1: Вот тут я немножко уже позавидовала.
2: Но и это еще не все. Там вообще питомцам обещают полный люкс. От личного зоотакси и спа-процедур у грумера до доставки премиум-корма прямо в номер. Я вот вижу личное зоотакси, это сидит на переднем собачку в фуражечке. Ты едешь на своем большом такси, а он рядом на таком, на маленьком игрушечном. Ну, в общем, пока мы копим на отпуск, у котиков-песиков начинается своя Dolce Vita. Скоро таких отелей, надеюсь, по стране станет еще больше, поэтому искренне желаем вам зарабатывать столько, чтобы ваш кот ни в чем себе не мог отказать на курорте.
1: Я всегда раньше завидовала домашним животным, но теперь я это делаю еще больше.
2: Теперь еще им на отпуск придется копить.
1: Да капец.
2: На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иландский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 28, в Ногликах воздух прогреется до плюс 31. В Поронайске синоптики обещают до плюс 20, в Красногорске температура поднимется до плюс 25. В Макарове до 29 градусов тепла. В Долинске столбик термометра поднимется до плюс 34, в Охотском и Аниве воздух прогреется до плюс 31. В Корсакове потеплеет до плюс 25. 24. В Малокурильском и Южно-Курильске синоптики обещают до плюс 22. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Это группа «Серебро» и песня «Перепутала». У нее уже почти статус музыкальной классики. Трек вышел еще в 2013 году и стал одной из самых узнаваемых песен этой группы. Само название «Перепутала» будто бы про те моменты, когда мы сами не понимаем, это любовь или привычка, скучаем по человеку или просто скучаем по тому времени, которое с ним связано. Но знаете, иногда ошибиться совершенно нормально. Мы можем перепутать чувства, выбрать не того человека, свернуть не туда. Но ведь главное вовремя понять, что это не твой

маршрут и не бояться развернуться. Так что если вы сейчас в поиске своего правильного направления, не переживайте. Все обязательно встанет на свои места, а мы продолжим двигаться вперед вместе с музыкой от Первого областного.

Это были Артём Кач, Ани Лорак с песней «Материк». Знаете, я считаю, это красивая песня для финала про расстояние, чувства и людей, которые могут быть далеко, но все равно оставаться очень близкими. А мне хочется оставить вам сегодня одну простую мысль. Расстояние — это не всегда про километры. Иногда оно может быть между людьми из-за какого-то несказанного слова, обиды, молчания. Поэтому если человек, которому давно хочется написать или позвонить, у вас все-таки есть, стоит это сделать сегодня. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Пусть вечер будет спокойным, добрым и обязательно принесет что-нибудь хорошее. Берегите себя. С вами была Таня Иркалиева. Услышимся совсем скоро. А пока хорошего вам дня и новых встреч в эфире Первого областного. Следующая из них — это встреча с Ильей Обломовым в эфире Радио СТВ. Всем пока-пока.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25 лет.

0: Пинк в эфире Первого областного. В завершение этого музыкального часа мы с вами, друзья, летим только вперед. И на Сахалине, Курильских островах, 16:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Откроем час информационно, и со свежим выпуском новостей нас познакомит Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Президент Владимир Путин поддержал идею внедрения опыта Сахалинской области по планированию развития городов в других регионах страны. Сахалинец обнаружил микрозайм на 100 тысяч после ареста счетов. Георгий Карлов посетил Тымовское и Александровск-Сахалинский. Президент Владимир Путин поддержал идею внедрения опыта Сахалинской области по планированию развития городов в других регионах страны. Сегодня в Улан-Удэ сахалинский архитектор Ольга Тимошенко представила систему, по которой на острове заранее определяют, как будут развиваться города, где появятся новые дороги, жилье, общественное пространство и другие объекты. Мастер-планы всех городов Сахалина уже переведены в цифровой формат. Житель села Сокол узнал о чужом микрозайме только после того, как судебные приставы заблокировали его банковские счета. 44-летний мужчина обнаружил постановление о задолженности более чем на 100 тысяч рублей в личном кабинете на госуслугах. При этом, по его словам, никаких кредитов он не оформлял. Сахалинец обратился в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом на его имя появился заем и кто мог воспользоваться его данными. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил Тымовское и Александровск-Сахалинский. Парламентарий провел встречи с общественностью района, встретился с мэрами, а также оценил ход реализации нацпроектов. Георгий Карлов отметил позитивные изменения в районах. Здесь появились новые жилые здания, спортивные объекты, общественные пространства. В частности, в Тымовском организованы новые точки притяжения. Обновленный спортзал школы номер 1 доступен для всех желающих. В Александровске-Сахалинском начал работу универсальный спортивный комплекс. В рамках федерального проекта формирования комфортного городской среды в городе появился новый сквер с экодорожками. На встречах с жителями прозвучало и немало проблемных вопросов. Например, о помощи в восстановлении важнейших памятников истории, здания казначейства и тоннеля мыса Жонкьер. В Александровске-Сахалинском также необходимо решение по школе искусств. Георгий Карлов взял все обращения в работу. По итогам поездки запланирована встреча с губернатором Валерием Лимаренко. В среднем житель Сахалинской области в 2025 году тратил на продукты и питание вне дома 15 453 рубля в месяц. Такие данные приводит Сахалинстат. В городах показатель составил 16 169 рублей, в селах 12 012 рублей. При этом в среднем островитянин за месяц съедал 4,6 килограмма картофеля, 2,5 килограмма мяса птицы, 2,3 килограмма свинины и 18 яиц. На рыбу и морепродукты приходилось около 1,7 килограмма. На удаленном острове Чириков у побережья Аляски ученые изучили стадо коров, которое несколько поколений живет практически без участия человека. Исследование показало, что их генетические особенности заметно отличаются от большинства современных американских пород. Животные оказались от своеобразной изолированной популяции, сформировавшейся в суровых условиях острова. Теперь специалисты собираются подробнее изучить, как жизнь без постоянного человеческого контроля повлияла на их геном и внешний вид. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 26 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 16.06, время Сахалинское, на календаре 12 августа 2026 год. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. На 5 часов вместе с вами здесь, в эфире Первого областного. И очень рад вас приветствовать, очень рад вас ощущать перед своими приемниками. Ну что, большое количество событий у нас сегодня отмечается. Это и Международный день молодежи, поэтому если вам до скольки, до 35 или до 38, ну, в общем, если вам до 40, то вы еще в России считаете с молодежью. Как говорится, тряхнем стариной. Чем бы там ни было. Ну, а если вам после 40, все равно попробуйте себя почувствовать сегодня молодым. День военно-воздушных сил, день подсолнуха сегодня празднуется. Ну и день встреченного рассвета. Если вы встречали рассвет, то тоже поздравляю вас с этим праздником. В общем, среда сегодня самое что ни на есть праздничное. Мне кажется, можно найти любой повод для того, чтобы повеселиться, хотя бы для того, чтобы улыбнуться. Постараюсь вас улыбнуть за эти 5 часов. Впереди у нас Maroon 5, Rihanna, LX24, а также Tame Impala. Это все наши музыкальные планы. Будет интересно, будет музыкально, поэтому рядом с АСТВ остаемся и продолжаем этот великолепный день. Всем доброго дня!
0: Радио АСТВ.

0: Здесь Time Impala и работа Дракула в эфире Первого областного, 16:19, время Сахалинское. Ребята, дорогие, напоминаю, что наш фото-челлендж радио Ice TV продолжается. Хвалимся своими багажниками, собранными на природу. Палатки, мангалы, сапы, удочки и все то, что вдруг пригодится. Все это обязательно показывайтесь, не стесняйтесь, кидайте свои фотографии к нам в телеграм-канал радио Ice TV. Там есть специальный пост для этого. Вот в комментариях оставляйте свои фото. Мы скоро очень выберем самый крутой багажник, и его владельцу достанется приятный подарок от радио Ice TV, поэтому присоединяйтесь к этому челленджу, уверен. Сейчас посмотрел комментарии, посмотрел фоточки. Все нужно, все важно на природе, поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашему фото-челленджу, тем более, что мне кажется, вот на завтрашний день обязательно нужно отпрашиваться на природу у своих работодателей, тем более, что погода позволяет это сделать, ибо завтра будет жаришка. Давайте подробнее о погоде прямо сейчас и расскажу. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 августа на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков, так и хочется сказать, погода будет огонь. В Ахе, а также в Хомске температура до 29 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до 32, выше 0, в Смирных до 33 градусов тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Курильске до плюс 26. В Невельске до 30, в Северокурильске до 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла, завтра днем 13 августа. В областном центре погода без осадков, соответственно, столбики термометра в течение дня поднимутся до отметки плюс 30, плюс 32 градуса. Ветер ожидается юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
1: Ваш компас в мире новостей. Айс ТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Лук – главный продукт среди пользователей интернета. Его едят как целыми головками, так и готовят разные блюда. Причина в том, что он работает как универсальная аптечка. Бактерии и вирусы напрочь убиваются, уходят в воспалительный процесс и не наступает грипп, а также ОРВИ. Помимо этого, еще и сахар снижается, поэтому легче худеть. Больше никаких «фу, это что, лук?», а спокойно берем его и употребляем в пищу. А как иначе? Зато будете здоровы.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: You Are Young в эфире Первого областного. Это работа от O'Neill. Время сахалинское 16:29. Трудовой день продолжается. Среда у нас с вами, если кто-то вдруг запутался. И традиционно обязательная программа. Другие новости прямо сейчас. Делаем громче.
1: Другие новости.
0: И традиционно о других новостях нам рассказывает Анна Гладарь. Добрый день.
2: Всем здравствуйте. Пока здравствуйте. Одни ищут эликсир молодости в дорогих кремах и БАДах, зумеры случайно нашли его на овощном прилавке. Они просто запекли арбузы. Я не знаю, зачем они это делали, кто первый начал, но тем не менее. Искали что-нибудь такое, вот как какое-то веганское блюдо, а получили защиту от старения. Оказывается, в запеченной ягоде, арбуз-ягода, напоминаю, содержится антиоксидант ликопин, и после нагревания он усваивается в разы лучше. Так что наш десерт теперь не просто сладкий, а почти аптечный. Все подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Ну, итак, новый тренд. Зумеры берут арбуз, запекают его в духовке и получают не только нежный такой вегетарианский, почему-то они его называют тунец. Похоже, может быть. Но такой мощный удар по свободным радикалам. Антиоксидант ликопин, который так полезен для сердца и защиты от опухолей, после термической обработки становится более усвояемым.
0: Легко усваиваемым.
2: Да. Так что, если просто есть арбуз, это вкусно. А если его запечь, то практически уже медицинская процедура. Единственное, не было в описании, как они его запекают. Целиком?
0: Целиком. Ну, берешь на половинке, режешь. В духовочку.
2: Так нет, целиком или на половинке режешь?
0: Ну, на половинке порежь. Мне кажется, если так его запихать, он может бомбануть.
2: Не каждый еще и войдет. Ну, в общем, стало немного понятно, почему бабушки в деревнях так любили арбузное варенье. Они, оказывается, себе так продлевали жизнь, они просто переводили сахар. Но и это еще не все. Выяснилось, что с арбузом можно делать вообще что угодно. Сушить, варить, замораживать и засаливать. Соленый арбуз тоже имеет место быть. Так что в такой зимний вечер вы открываете банку с засоленным арбузом. Он хрустит, как огурец, но с таким привкусом молодости. Звучит как бред, но говорят, это вкусно и полезно. Ну и немножко вам познавательных фактов. В обычном свежем арбузе ликопина содержится примерно 4-5 миллиграмм на 100 граммов, а в запеченном концентрация увеличивается, и организм усваивает его на 60% лучше. Для сравнения, в томатах тоже много ликопина, но они уже и так термически доработаны, а арбуз — это такой нераскрытый потенциал, его нужно раскрывать через духовку. Так что, если вы до сих пор ели арбуз только в свежем виде, то вы жили в прошлом веке. Теперь у нас эпоха запеченных, соленых, сушеных арбузов. Ну, тут главное еще с кабачками придумать, что делать.
0: Да, да, это очень скоро, ребята.
2: Потому что начнется тут. Отдаем кабачки в добрые руки, возьмите коробочку, кому не жалко, всего 200 килограммов. Ну вот подождем, что зумеры нам с кабачками придумают.
0: Не знаю, мне кажется, икра кабачковая — самый великолепный вариант. Ничего сложного там нет, перерабатывается вообще в 3.15, ну и вкусно.
2: И доступно.
0: И доступно.
2: В отличие от других.
0: Скоро будет.
2: На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: В эфире Первого областного, 16:38, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие. Еще раз здравствуйте. Вот сколько буду к вам выходить, и столько буду здороваться, потому что я считаю, что обязательно нужно каждому пожелать здоровья. Это очень важно, тем более, что и вот сегодня, да, такая жаришечка на Сахалине, и завтра синоптики нам обещают очень даже неплохой день. Поэтому, пожалуйста, вот в связи с предстоящим прогнозом от синоптиков на завтрашний день, будьте, пожалуйста, завтра, 13 августа, осторожно, аккуратно, пейте больше воды, пейте больше жидкости, просто так на солнце, если этого не требует ваша работа, просто так на солнце не находитесь. Ну, а если уж вы вынуждены находиться на улице, работать, то, пожалуйста, защищайтесь, панамочки, кепочки, в общем, укрывайте свою голову, ну и не забывайте пользоваться SPF-кремами, потому что они тоже помогают, ну, для того, чтобы не было потом неожиданно, и чтобы как змея кожу потом не сбрасывать. В общем, будем, пожалуйста, аккуратны, следим за собой, следим за своим здоровьем. Ну и, собственно, давайте познакомимся с прогнозом от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. И по данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до 28 градусов тепла, в Ногликах и Аневе до 31, выше 0, в Поронайске до плюс 20, в Красногорске до 25 градусов. В Макарове до 29 выше нулевой отметки, в Долинске до плюс 34. Вот здесь, пожалуйста, будьте осторожны. В Охотском температура составит до 31 градуса тепла, в Корсакове до 24. Здесь еще можно нормально существовать. В Малокурильском до 22, в Южно-Курильске до 21 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров, темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в Южно-Сахалинске погода без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки 30-32 градуса тепла. Пожалуйста, будьте осторожны и берегите свое здоровье. Завтра ветер ожидается юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьникс».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Скажет Полина Кобелева. Да, там Интершум сегодня
1: не сдается. Есть тяжелая артиллерия. Сообщите о намерении подать жалобу в ФАС или Роспотребнадзор. Вот такой познавательный факт. По словам юристов, после упоминания ФАС и полумиллионного штрафа администраторы мгновенно находят нужную кнопку на кассе. Полмиллиона, Карл, за одну вашу пачку масла или упаковку пельменей. Так что не стесняйтесь, вы не жмот, вы борец за справедливость. Теперь каждый поход в магазин – это как квест. Вы не просто покупаете продукты, вы собираете улики, фотографируете ценники и тренируетесь в дипломатии. Зато потом, когда администратор сдается и пробивает скидку, вы чувствуете себя почти как герой боевика. Только вместо взрыва – шуршание пакета.
2: Другие новости.
1: На этом все. Это были другие новости. Если у вас на кассе отказались пробивать скидку, не паникуйте. Доставайте телефон, фоткайте ценник и вспоминайте про полмиллиона штрафа. И помните, даже если акция закончилась, а сроков нигде нет, это не ваша проблема, а проблема магазина и, возможно, его бухгалтера. Хороших вам покупок и справедливых цен. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: совершенно невероятная танцевальная вещица от Майами Шелли и Басты. Если я буду танцевать, а что нам еще остается? Бодриться только танцем, дорогие, остается. Потому что кофе скоро вновь подорожает. Колумбия остановила почти весь экспорт кофе после разрушительного землетрясения. Доступ к главному торговому порту полностью заблокирован. И поскольку Колумбия входит в число главных мировых экспортеров кофе, перебой в работе порта даже на несколько дней приведет к неминуемому росту цен. Поэтому ищем срочно замену этому бодрящему напитку, переходим на чай, переходим на другие прохладительные напитки и не забываем при этом танцевать, потому что танец разгоняет кровь и разгоняет наше с вами настроение. Движемся вперед, и уже через несколько мгновений мы узнаем информацию о дорожной обстановке в нашем городе. Ну, а до этого момента рубрика «Легенда», а также слайдеры «Магниты» и «Эдрасмус». Ну а прямо сейчас о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до 28 выше 0. В Ногликах и Аниве до 31 со знаком плюс. В Паранайске до плюс 20, в Красногорске до 25 градусов тепла. В Макарове до плюс 29, в Долинске температура поднимется до 34 градусов выше 0, в Охотском до 31, в Корсакове до 24, в Малокурильском до 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. Теперь в Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, столбики термометров темное время суток покажут комфортные 17-19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в Южно-Сахалинске погода без осадков и температура составит от 30 до 32 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Здесь для Расмус и их знаменитая работа In the Shadows в эфире Первого областного. 18.50, время Сахалинское. Самое время прямо сейчас обратить внимание на карту города, на карту пробок нашего города. И давайте об этом сейчас поговорим. В целом карта постепенно окрашивается в красные тона ближе к вечеру, потому что сейчас рабочий день заканчивается, и многие сейчас

0: пытаются добраться до дома. Ну, особое внимание на перекресток Сахалинской и улицы Ленина. Здесь по Сахалинской медленно движутся автомобили как в западную, так и в восточную стороны. В западную затруднения у нас с вами возникают от улицы Дзержинского и до Железнодорожной. В восточную сторону, ну, чуть повыше. Здесь от улицы Вокзальной до улицы Чехова чуть медленно движутся автомобили. Особое внимание хотел бы обратить на проспект Мира. Здесь самый такой проблемный участок пока. Это участок проспекта Мира от Пограничной до Емельянова. Если двигаться на юг, вот этот кусочек небольшой, он прям не сильно быстро едет, но тем не менее едет, и это очень здорово. Ну и давайте напомню вам, водители областного центра, об ограничениях движения на некоторых улицах. На Дзержинского полностью перекрыт проезд. На участке от пересечения с улицы Рождественской до перекрестка с улицы Буйклы движение здесь ограничено до середины августа. На Чехова закрыт участок от Буйклы до Поповича. Участок улицы Буйклы полностью перекрыт для движения от пересечения с проспектом Мира до дома номер 10 по Буйклы. Здесь планируют завершить ремонт до начала нового учебного года. Что еще у нас? Движение в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пионерской частично ограничено. Здесь закрыты две восточные полосы на Мира, а также заезд на саму улицу Пионерскую. Ограничение продлится ориентировочно до конца августа. Ну и еще предупреждаем водителей, что на участке юго-западного объезда Южно-Сахалинска частично ограничат проезд автотранспорта. Это улица... улица Фархудинова, по-моему, если мне память не изменяет. С 13 по 30 августа там, на 4-м километре юго-западного объезда, будут вестись работы по восстановлению деформационных швов моста через реку Сусуя. Ремонт будет выполняться по половинам проезжих частей моста. Очередность проезда будет регулироваться светофорами. В утренние и вечерние часы пик на участке будут дополнительно работать регулировщики. Будет устроено так называемое реверсивное движение. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, учитывайте эту информацию при планировании поездок и, пожалуйста, с пониманием отнеситесь ко временным неудобствам. Готовим наш город к зиме. Всем водителям областного центра и нашей области желаю безопасно добраться до пункта своего назначения. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Конечно же, соблюдайте скоростной режим, ну и крутите головой на все 365 градусов, на все 360 градусов и плюс 5. Для того, чтобы безопасно двигаться по улицам нашей области.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: честно, я бы никогда не подумал, что именно эту версию Элтон Джон исполняет с Дуа Липой, и вышло очень даже неплохо. Cold Heart в эфире Первого областного. Движемся с вами дальше и переходим в следующий час. На Сахалине и Курильских островах 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о главных событиях к этому часу. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Пекин на зиму. Кулинчадин лишился автомобиля за незаконный вылов симы. Сахалинский перевозчик морской транспортной компании задолжал сотрудникам более 3 миллионов рублей. Прямые рейсы из Южно-Сахалинска в Пекин будут выполнять дважды в неделю с конца октября. Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на зимний период с 26 октября 2026 года по 26 марта 2027. Вылеты из Южно-Сахалинска запланированы по понедельникам и четвергам, обратно по вторникам и пятницам. Стоимость билетом эконом-класса начинается от 17 тысяч рублей. Количество мест по этому тарифу ограничено. Для поездки в Китай россиянам достаточно действующего загранпаспорта. Безвизовый режим продлен до конца 2027 года. В Сахалинской области продолжается очистка акватории от затонувших судов. На этой неделе специалисты государственного заказчика провели мониторинг работ в Холмском селе Яблочном, а также в окрестностях Лопатино-Невельского района. Все мероприятия здесь проводятся в соответствии с необходимыми требованиями. Напомню, по поручению губернатора Валерия Лимаренко, утилизация затонувшего имущества в регионе ведется с опережением графика. В этом году соответствующие работы также развернулись в Корсаковском, Долинском, Тамарицком и Александровск-Сахалинском округах. Всего в рамках нацпроекта «Экологическая благополучие»

0: Случае, который реализуется по инициативе президента, из акватории области планируют удалить еще 17 объектов. Автомобиль и рыболовное снаряжение конфисковали у жителя Южно-Курильского района за незаконный вылов 7 хвостов симы. Мужчина рыбачил ставной сетью без путевки на нерестовом участке. Сумма ущерба более 70 тысяч рублей. Суд назначил браконьеру 270 часов обязательных работ и обязал возместить нанесенный природе ущерб. Сам мужчина вину не признал и обжаловал решение, однако приговор оставили без изменений. 14 сотрудников морской транспортной компании на Сахалине остались без зарплаты. Долг превысил 3 миллиона рублей. Сахалинская транспортная прокуратура направила в суд иски о взыскании денег. Два из них уже удовлетворены. Работникам должны выплатить более 530 тысяч рублей. Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты свыше 2 месяцев. В Бразилии обнаружили окаменелости небольшой хищной рептилии, которая жила около 240 миллионов лет назад, еще до появления первых динозавров. Исследование показало необычное строение ее бедренной кости. Как и у некоторых ее близких родственников, ноги у нее были расположены более полупрямо, ниже на теле и больше, чем по бокам. Это изменение позволило более эффективно передвигаться, уменьшая сопротивление воздуха при движении тела по земле. Как отмечают ученые, находка хранит ключи к пониманию происхождения групп животных, которые навсегда изменили наземные экосистемы. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 26 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
2: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
2: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
3: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Обломов.
1: Время Сахалинское, 18.07. Доброго вечера, дорогие. Здравствуйте. Ну что, я вас поздравляю. Очередной рабочий день на этой неделе завершен. Сейчас можно быстренько-быстренько из офисов собираться и бежать по своим каким-то приятным делам. И неважно, какие это дела, будь то поход в магазин, будь то, я не знаю, может быть, вы задумали что-то с машиной со своей сделать, помыть, отвезти ее в автосервис или еще какие-то дела сделать. Пускай каждый из дел вам приносит удовольствие. Ну и, конечно же, не забудьте прогуляться, насладиться летней теплой атмосферой нашего города, нашей области. Ну и вместе с радио АСТВ мы это с вами будем делать. В этом часе у нас другие новости на 30-й минуте. Конечно же, вместе с вами послушаем великолепный плейлист этой среды. И в самое ближайшее время One Republic, Zomp, The Chemical Brothers, а также Тима ищет свет. Сделаем громче и давайте продолжать этот великолепный теплый вечер в компании с радио АСТВ.
0: Радио АСТВ.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: История любви от королевы русского R&B. Это Бьянка и ее работа «А-чо-чо» в эфире Первого областного. А если у вас вопрос «А-чо-чо» по погоде завтра, я вам прямо сейчас об этом и расскажу. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 августа на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Лахе, а также в Хомске температура до 29 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до 32, в Смирных до 33 градусов тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Курильске до 26 со знаком плюс. В Невельске до плюс 30, в Северокурильске всего лишь до 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 13 августа в областном центре погода без осадков и столбики термометра днем поднимутся до отметки плюс 30, плюс 32 градуса. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31, 6+.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
7: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Лук – главный продукт среди пользователей интернета. Его едят как целыми головками, так и готовят разные блюда. Причина в том, что он работает как универсальная аптечка. Бактерии и вирусы напрочь убиваются, уходят в воспалительный процесс и не наступает грипп, а также ОРВИ. Помимо этого, еще и сахар снижается, поэтому легче худеть. Больше никаких «фу, это что, лук?», а спокойно берем его и употребляем в пищу. А как иначе? Зато будете здоровы.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Облабластное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.
6: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Натали Донт. Ну, а мы движемся с вами дальше. 18.30, время Сахалинское.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Тренды свадебного сезона показывают, молодожены все чаще переходят на систему «хочу вот это». Почти половина пар заранее составляет список желаемых подарков, чтобы вместо трех одинаковых сервизов получить одну кофемашину. И не говорите, что вы не мечтали избежать пятой вазы. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. Стройгазсервис ДВ. С заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Наши предки решали эту проблему далеко до появления маркетплейсов. Они просто собирали приданное. Невеста приносила в дом все необходимое от кастрюль до скатерти. Сундук с приданным был как список желаний, только без ссылок. Сегодня такой сундук выглядел бы иначе. Кофемашина, робот-пылесос, аэрогриль, стиральная машина и, конечно, набор посуды. Но не хрусталь, а ударопрочный. В старину приданное могло включать до 40 предметов от перин до самовара. А сегодня молодые просто создают виш-лист в интернете и отправляют ссылку гостям. Удобно, честно и без сюрприза в виде трех одинаковых тостеров. Теперь, если вы дарите на свадьбу робот-пылесос, вы точно знаете, он будет пылесосить, а не пылиться в кладовке. Но есть риск. Гость может подумать, что вы считаете молодую хозяйку ленивой. Хотя, скорее всего, она просто хочет свободы от швабры.
1: Другие новости.
2: Это были другие новости. Свадьба – это праздник любви и подарков. Если вы до сих пор не составили список, не удивляйтесь, что получите три скатерти и фонтан. А если составили, готовьтесь объяснять гостям, почему вам нужен именно аэрогриль, а не что-то более романтичное. Но главное, чтобы подарки приносили радость, а не пыль на антресолях. Счастливой свадьбы и правильных виш-листов. Это были другие новости. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме, летом. Звоните 321-333.

0: Крутой саунд, работа «How Long» от «Tableau» в эфире Первого областного. 18 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. И давайте поговорим о плохих привычках. Вот привычка ложиться поздно – это плохая привычка. Но она говорит о более высоком уровне интеллекта. Это выяснили ученые из Лондонской школы экономики. Это было масштабное такое исследование. И ученые выяснили, что люди с IQ выше 125 обычно укладывают спать ближе к часу 44 ночи, а по выходным встают позже 11, понимаете? Обладатели средних показателей засыпают в районе 12-10, люди с IQ ниже 75 в 23-41. Ученые это связывают с тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отходить от традиционного режима дня. Получается, что вот я одной ногой нахожусь в нише выше 125. И обычно укладываюсь, ну вот где-то часа в 2 ночи я укладываюсь спать. Но не получается у меня по выходным вставать позже 11. Всегда почему-то в 8-9 утра, а то и еще раньше. В общем, если вы ложитесь поздно спать, это говорит только о том, что утром вы просыпаетесь разбитым. Я вам желаю ложиться вовремя и вставать полными сил и энергии. Ну а еще я вам советую, собственно, быть в курсе всех событий, в том числе и быть в курсе прогноза от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 августа на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до плюс 28, в Ногликах и Аниве до 31 выше 0. В Поронайске до плюс 20. В Красногорске до 25 градусов тепла, в Макарове до 29, в Долинске будьте внимательны до плюс 34. В Охотском столбик термометра покажет до плюс 31 градуса, в Корсакове до 24 выше 0. В Малокурильском до плюс 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 13 августа в областном центре погода без осадков и температура в течение дня 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Дорогие друзья, сахалинцы, будьте, пожалуйста, аккуратны и следите завтра за своим здоровьем.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка.
12: Мы не

0: Сотри его из мемори, это Виктория Дайнека в эфире Первого областного. 18.50, время Сахалинское. Продолжается среда вместе с радио АСТВ. И до конца этого музыкального часа мы услышим Бурито, трэп, мафия, хаус. Ну и, конечно же, в начале следующего часа обязательно узнаем о главных событиях к текущему времени. Выпуск новостей очень скоро нас ожидает. Давайте двигаться дальше вместе с Первым областным.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ.

0: Lose Control, Медуза. В завершении этого музыкального часа в эфире Первого областного мы с вами шагаем в будущее. На Сахалине и Курильских островах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Мост на юго-западном объезде областного центра начнут ремонтировать в четверг. Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 70% островитян. За последние 5 лет у берегов Сахалина ученые зафиксировали десятки необычных для острова морских обитателей. С 13 по 30 августа на 4-м километре юго-западного объезда Южно-Сахалинска будут проходить работы по восстановлению деформационных швов моста через реку Сусуё. Как рассказали в региональном Минтрансе, подрядчик выполнит ремонт по половинам проезжей части. Очередность проезда при этом будет регулироваться светофорами. В утренние и вечерние часы пик на участке предусмотрена работа регулировщиков. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Депутат Госдумы Георгий Карлов посетил Тымовское и Александровск-Сахалинский. Парламентарий провел встречи с общественностью районов, встретился с мэрами, а также оценил ход реализации нацпроектов. Георгий Карлов отметил позитивные изменения в районах. Здесь появились новые жилые здания, спортивные объекты, общественные пространства. В частности, в Тымовском организованы новые точки притяжения. Обновленный спортзал школы номер 1 доступен для всех желающих. В Александровске-Сахалинском начал работу универсальный спортивный комплекс. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в городе появился новый сквер с эко-дорожками. На встречах с жителями прозвучало и немало проблемных вопросов, например, о помощи и восстановлении важнейших памятников истории, здания казначейства и тоннеля мыса Жан-Кьер. В Александровске-Сахалинском также необходимое решение по школе искусств. Георгий Карлов взял все обращения в работу. По итогам поездки запланирована встреча с губернатором Валерием Лимаренко. Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 70% островитян. Это один из лучших показателей в стране, сообщил губернатор Валерий Лимаренко, выступая на молодежном форуме «Острова». Глава региона назвал развитие спортивной инфраструктуры одним из приоритетных направлений. Так, в регионе работает единственный на Дальнем Востоке водно-спортивный комплекс олимпийского класса, а также современный легкоатлетический манеж. На Сахалине проводятся крупные турниры от детей Азии до чемпионатов России по лыжным гонкам, легкой атлетике и пляжному волейболу. Горный воздух – лучший горнолыжный курорт на Дальнем Востоке. Протяженность его трасс планируют расширить до 90 километров. Также на территории комплекса появится новая канатная дорога, гостиницы и зоны отдыха. За последние 5 лет у берегов Сахалина ученые зафиксировали десятки необычных для острова морских обитателей. Среди них японский анчоус, скумбрия, дальневосточная сардина, тихоокеанский тунец, корефена и желтохвостая лакедра. Некоторые виды впервые отмечены в сахалинских водах. Напомню, в этом году у берегов поймали корефену, фугу и множество других видов. Ученые считают, что в будущем на Сахалине возможно появление и других видов морских обитателей. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Терроризм – главная угроза для мирового сообщества. Один из наиболее эффективных способов борьбы с этим злом – перекрытие каналов финансирования. Под финансированием терроризма понимается предоставление, сбор либо оказание финансовых услуг с пониманием того, что данные средства предназначены для финансирования, подготовки или совершения хотя бы одного преступления террористической направленности. Уголовным кодексом Российской Федерации за финансирование терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Если указанные действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, то наказание в виде лишения свободы предусмотрено до пожизненного.
3: Реклама спонсора.
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
5: Let's

0: Илья Обломов.
1: 19.07, время Сахалинское. Доброго вечера, дорогие. И вновь российский сегмент интернета взвыл, буквально запаниковал. А все почему? Потому что Яндекс.Пэй больше недоступен в App Store. И, конечно же, начинается по этому поводу паника. Как, что, под угрозой и остальные сервисы Яндекса. Но Яндекс говорит, что все нормально, продолжаем работать. Самое главное — отключить автообновление, не удалять приложение. Обновиться пока не получится. И скачать новое приложение тоже пока не получится. Но я уверен, что-нибудь да обязательно придумают. Расслабляемся, не паникуем. Все хорошо, ничего такого особо не произошло. Наличку надо держать, и все будет нормально. Еще подробнее будем смотреть, наблюдать за этими самыми новостями. Ну и не забываем вместе с Первым областным проводить этот летний вечер на Сахалине и Курилах. Что у нас из музыкальных планов? Эльвира Т, Филатов и Кэрос, Линкин Парк, а также Зиверт, ее работа «Газ». Ну и не забываем о том, что на 20-40 минуте часа у нас с вами информация о погоде и легенда в этом часе. Группа Total. Ее работа «Бьет по глазам». Обязательно дождитесь, вместе с вами поностальгируем. На 50-й минуте сегодня мы с вами слушаем звуки музыки, и там слушаем контрабас. В общем, планы у нас с вами ни много ни мало музыкальные, поэтому давайте вместе расслабляться и проводить этот вечер вместе и рядом. Ну и, конечно же, всем теплого вечера.
0: Радио АСТБ. Первое обладание.

0: нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: Это Зиверт, ее новая работа «Газ». Ребята, газ в пол, как говорится, но будьте аккуратны. Знаете, о чем хочу поговорить? О средствах индивидуальной мобильности на дорогах нашего города, да и, в принципе, на дорогах в таком широком, да, понятии, в широком смысле. Хорошие новости. В Южно-Сахалинске появились специальные места для парковки для электросамокатов. Таких точек в областном центре у нас пока 5. Появилась специальная разметка для парковки средств индивидуальной мобильности. И все это было согласовано, конечно же, с госавтоинспекцией. Давайте про эти 5 точек поговорим. Это площадь Ленина, это Коммунистический проспект в районе Чехов-центра, юго-западная сторона перекрестка Компроспекта и Комсомольской, возле строящегося здания САГУ. Затем еще одна точка около автобусной остановки площадь Славы и возле автобусной остановки напротив городской больницы. И на самом деле это такой большой пилотный проект, и вы знаете, вот я изредка пользуюсь самокатами, стараюсь потом парковать их так, чтобы никому ничего не мешало. Конечно, соблюдаю правила дорожного движения, кручу головой на все 360 градусов, и очень здорово, что вот такой большой пилотный проект имеет место быть, и действительно пора уже наводить в городе порядок именно с парковкой этих самых самокатов, потому что некоторые не совсем умные личности бросают эти самокаты где попало и как попало, и не только проехать, но еще и пройти нельзя, чего я лично, собственно, не одобряю. Ну и вот хочется надеяться, что с сегодняшнего дня в городе в плане именно парковки самокатов будет наведен порядок. Поэтому инициатива и вот этот проект очень даже и хорош. Если вы пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, пожалуйста, вот давайте вместе будем, да, наводить этот самый порядок. Ну и в конце концов соблюдать правила дорожного движения, правила приличия, потому что многие об этом забывают. И, конечно, нужно снижать скорость, если ты едешь по тротуару, да, где нет специальной выделенной полосы и много людей идет. Лучше снизить скорость, а вообще сойти с этого самого самоката, спокойненько там пешочком пройти тех же самые там 5-10 метров, пока там тротуар расширится. Ну и, конечно же, пользоваться специальными выделенными полосами, не ездить по двое, по трое на этих самых самокатов. Это все-таки чревато. Поэтому давайте соблюдать правила, и всем жить станет проще, веселее, и проблем у нас с вами не будет. Движемся с вами дальше. Среда, вечер среды продолжается. В эфире Первого областного. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 августа на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Охе, а также в Хомске температура до 29 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до 32, в Смирных до 33 градусов тепла. В Углегорске, Тамаре, Чехове, а также в Курильске температура до плюс 26. В Невельске до 30 градусов тепла. В Северо-Курильске завтра всего лишь до 14 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 13 августа в областном центре без осадков погода ожидается и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
3: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц».
3: Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российское» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная, 359,95 за 470 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С «Деко» выгодно живи.
9: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: «Деко» выгодно живи.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: После меня этот Рита в эфире Первого областного, а вот после локдауна и всех вещей огромное количество удаленщиков оставалось до недавнего времени. Удаленщики почти исчезли в России, их осталось меньше миллиона. Теперь такую привилегию дают лишь специалистам высшего разряда. Только за прошлый год число сотрудников на дистанционке сократилось на 21%, практически на 22%. Ну и к концу текущего года их останется около 600 тысяч человек. Именно это прогнозируют аналитики. Хорошо это или плохо, я, честно сказать, не знаю, но в офисах никто не отменял вот такое живое рабочее общение и вот эти теперь созвончики какие-то, веб-сессии уходят в историю. Будем их вспоминать кто-то с удовольствием, кто-то не очень с удовольствием. В любом случае, это уже останется в истории. А теперь давайте заглянем в будущее и узнаем, какая погода нас ожидает с вами завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 13 августа на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до 28 градусов тепла. В Ногликах и Аневе температура до плюс 31, в Поронайске до 20, в Красногорске до 25 градусов тепла. В Макарове до плюс 29, в Долинске, будьте осторожны, до плюс 34, в Охотском до 31, выше 0. В Корсакове до плюс 24, в Малокурильском 22, выше 0, в Южно-Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода ожидается без осадков и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный ожидается от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
1: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьникс».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Работа Demons, и этот трек обладает феноменальной живучестью в хит-парадах. Песня продержалась в главном американском чарте Billboard Hot 100 ровно 61 неделю, больше года. И благодаря этому успеху Imagine Dragons стали первой и единственной группой в истории чарта, три песни которой, Radioactive, Demons и Believer, провели в топ-100 больше года каждая. Согласитесь, эти ребята умеют клепать хиты. Ну а дальше появится тот самый упомянутый мной Феликс Сьен и его работа Book of Love. И вокальную партию в этом треке исполнила американская певица русского происхождения Полина, она же Полина Гудиева. До сотрудничества с Феликсом она уже была известна в мировой индустрии и даже выиграла премию Грэмми как соавтор трека Legacy для рэпера Эминема. И я считаю, что это великолепный клубный тандем. Прямо сейчас давайте его послушаем, а еще появится до конца часа Глюкоза и Роджер Санчес. Не пропустите, продолжаем вместе с вами вспоминать треки ушедших лет.
1: Радио АСТВ. Без

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.

0: Так звучит эпоха. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Охе, а также в Хомске воздух прогреется до плюс 29, в Тымовском – до 32 градусов тепла, в Смирных – до плюс 33. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Курильске – до плюс 26. В Невельске воздух прогреется до плюс 30, в Северокурильске всего лишь до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. 25 лет по волнам хитов. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском температура до плюс 28 градусов, в Ногликах и Аниле воздух прогреется до плюс 31, в Поронайске до плюс 20, в Красногорске до плюс 25 градусов тепла. В Макарове до 29 выше 0, в Долинске, внимание, до плюс 34, здесь будьте аккуратны. В Охотском до 31 выше 0, в Корсакове до плюс 24. В Малокурильском до плюс 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометров темное время суток покажут от 17 до 19 выше 0. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков, и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Два часа музыки без срока годности на радио АСТВ.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Охе, а также в Хомске воздух прогреется до плюс 29, в Тымовском – до 32 градусов тепла, в Смирных – до плюс 33. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Курильске – до плюс 26. В Невельске воздух прогреется до плюс 30, в Северокурильске всего лишь до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ. Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец

0: Слушайте музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском температура до плюс 28 градусов, в Ногликах и Аниве воздух прогреется до плюс 31, в Поронайске до плюс 20, в Красногорске до плюс 25 градусов тепла. В Макарове до 29 выше 0, в Долинске, внимание, до плюс 34, здесь будьте аккуратны. В Охотском до 31 выше 0, в Корсакове до плюс 24. В Малокурильском до плюс 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут от 17 до 19 выше 0. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков, и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
4: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше...

0: There's always a place that exists outside of space and time. It's better than here, and it's where we want to go.
1: На Сахалине и Курилах 23.00. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Охе, а также в Хомске воздух прогреется до плюс 29, в Тымовском – до 32 градусов тепла, в Смирных – до плюс 33. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Курильске – до плюс 26. В Невельске воздух прогреется до плюс 30, в Северокурильске всего лишь до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Столбики термометра в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском температура до плюс 28 градусов, в Ногликах и Аниве воздух прогреется до плюс 31, в Поронайске до плюс 20, в Красногорске до плюс 25 градусов тепла. В Макарове до 29 выше 0, в Долинске, внимание, до плюс 34, здесь будьте аккуратны. В Охотском до 31 выше 0, в Корсакове до плюс 24. В Малокурильском до плюс 22, в Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометра в темное время суток покажут от 17 до 19 выше 0. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков, и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ. Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

Радио АСТВ. Первое областное. Ты живешь, будто не будет.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 13 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Охе, а также в Хомске воздух прогреется до плюс 29, в Тымовском – до 32 градусов тепла, в Смирных – до плюс 33. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Курильске – до плюс 26. В Невельске воздух прогреется до плюс 30, в Северокурильске всего лишь до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, столбики термометра в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 13 августа, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 30 до 32 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Радио АСТБ.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро, друзья. Презентую вам пару новостей из мира сети интернет. Итак, друзья, подкаблучники – это идеальные отцы и мужья. Девочки, берите на заметку. Психологи утверждают, что такие мужчины умеют договариваться, понимать эмоции окружающих и стремятся заботиться о других. И также темперамент подкаблучника идеально подходит девушкам, которые занимают руководящие должности, особенно топ-менеджерам. Так что, видимо, брутальные мужчины больше не в тренде. Время понимающих и идущих на уступки мужчин. Мы этому рады. Так, следующая новость. В США прошел чемпионат по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать и протереть пыль. Состязание проводится в стране ежегодно. Сотни людей борются за трофей и несколько тысяч долларов, да, призовых. И это не шуточное соревнование. В нем участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. Причем понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей. Думаю, что мамочкам в декрете из России, мамочки в декрете из России, да, смогли бы взять первое место даже без подготовки. Я в этом уверена. Это были все новости из мира сети интернет, друзья. Всем хорошего настроения и прекрасного дня.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Латиноамериканские танцы от Шакиры прямо здесь и прямо сейчас, друзья, этим утром. Всем доброе утро. Сегодня на Сахалине жарко. Более точную информацию узнаете прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 13 августа. В Александровске-Сахалинском плюс 27 сегодня и без осадков. И, кстати говоря, во всех районах Сахалинской области сегодня осадков не ожидается, поэтому давайте расскажу о температуре воздуха. В Ногликах плюс 29 градусов, в Поронайске плюс 21, в Красногорске 26 выше 0. В Макарове плюс 28, в Долинске берегитесь, и 32 градуса у вас сегодня жары. В Охотском плюс 30, в Корсакове плюс 24, в Аниве 30 градусов. Ну, тепла не сказать, жары. В Малокурильском плюс 22, в Южно-Курильске плюс 21, в Южно-Сахалинске сегодня осадков днем не ожидается. Температура воздуха в течение дня плюс 29, плюс 31. Ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду. Берегите себя и свое здоровье сегодня, пожалуйста, будьте аккуратны.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучай мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 27.

Друзья, если вы уже проснулись и готовы показать этому миру, кто здесь главный, то я призываю вас поучаствовать в нашей игре, которая называется «Жевать, не переживайте». Через пару мгновений она стартует. Я жду ваших телефонных звонков уже сейчас. 49 15 05. Звоните, линия свободна. Будем играть.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Друзья, доброе утро. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ваш выбор верный. У нас есть участник Денис. Доброе утро.
2: Доброе. Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Отлично.
1: Готовы ли вы к сегодняшней жаре неистовой?
2: Да, готов, уже привык.
1: Ага, отлично. Так, Денис, я знаю, что вы новичок в нашей игре, поэтому рассказываю вам правила. У нас есть песня. Ну, был у вас кассетник в детстве?
2: Кассетник? Да, был.
1: Бывало такое, что кассету зажевывало?
2: Да.
1: Но вы-то точно знаете, какие там дальше слова, и поэтому продолжали петь. И вот сегодня именно такая игра. У нас есть кусочек песни, которая вам наверняка знакома. В какой-то момент кассетник зажует. Зажует ленту у кассеты, и так вам нужно будет как бы допеть, пропеть вот этот вот кусок, который заживали.
2: Так же зажевано надо будет петь?
1: Нужно будет четко спеть, чтобы мы поняли, что вы знаете, что там за слова.
2: Ну, давайте постараемся, попробуем.
1: Все, будем пробовать. Денис, готов? Все готовы? Поехали.
3: Нет ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря.
1: Угу. Может, это было зря.
4: Наказание, что-то такое там.
1: Так, попробуйте. Может, это было зря. Дальше целый кусок нужно спеть. Ну как, вы не знаете эту песню разве? Мне кажется, это классика. Ну это группа, вы знаете, что за группа поет?
2: Руки вверх.
1: Конечно, все верно. Это самая популярная их песня «Крошка моя». Вот. И перед припевом есть фраза, которую они вот в этом кусочке исполняют. Ее нужно как бы спеть или хотя бы просто сказать, что за слова?
2: А можно еще раз повторить?
1: Можно повторить, но только, пожалуйста, давайте, Денис, сосредоточьтесь, и
2: хорошо,
1: все у вас получится.
3: Нет

0: Может, это не серьезно?
1: Можно наказание.
2: Вы очень близки. Вы очень близки, но пока только одно слово из этого куска я услышала. А что наказание? Что? Что-то было там до наказания.
0: До наказания.
2: Давайте, Денис, еще вот раз пару секунд вам даю. Форы. Ну?
0: Да-да-да, сейчас, секундочку вспоминаю.
2: Может, это было зря? Но он к ней обращается, как вы понимаете? К ней конкретно. Он пишет ей письмо. И спрашивает ее.
1: Может, быть, письмо.
0: Может, да-да-да. Письмо, про письмо.
2: Да, про письмо, все правильно.
1: Потерялось.
2: Денис, я, к сожалению, выношу вердикт, но не получилось у вас сегодня. Хотите чистый звук и понять, что же он там спел? Слушайте.
3: Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря.
2: Барабанная дробь.
3: Может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание.
2: Ну? Вспомнили?
0: Крошка моя, я по тебе скучаю, дальше он поет.
2: Он поет, ты скажи, что ж за наказание, только что спел. Ты скажи, что ж за наказание. Именно этот кусок вам нужно было проговорить, Денис. Но ничего страшного, наверняка в следующий раз у вас все получится. Теперь-то вы уже, извините меня, матерый в этом деле. Поэтому не расстраивайтесь, вам хорошего дня, Денис, удачи.
0: Все, спасибо, вам тоже удачи.
2: До свидания. Вот такие вот дела тоже бывают в игре, бывают и проигрыши, но мы будем ждать человека, который выиграет уже завтра, в это самое время. Жевать, не переживать, нужно быть сосредоточенным, чтобы выиграть. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
4: Жевать, не переживать. На радио АСТВ.

0: мир большой уже прямо сейчас. Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Это радио СТВ на Сахалине и Курилах, 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас для вас свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Воду на двух десятках улиц отключат сегодня в Южно-Сахалинске. Губернатор дал старт работе студенческой резиденции. Очередная акция «Чистый берег» прошла в бухте Тихой. Воду на двух десятках улиц отключат сегодня в Южно-Сахалинске в связи с плановыми работами по устранению повреждений на сетях водоснабжения. По информации РВК «Сахалин», ограничения продлятся с 9.30 до 18.00. Под них попадут жители сразу нескольких районов города, а также социальные объекты. Это ряд адресов по Авиационной, Ленина и Фархудинова, а также дома по Инженерной, Набережной, Отдаленной и другим улицам. После восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды. Специалисты рекомендуют запастись водой заранее. В Долинском районе подходит к завершению масштабная программа по обновлению сельских образовательных учреждений. Как отметили в региональном правительстве, главная цель масштабных изменений – обеспечить сельским школьникам равные возможности с городскими сверстниками и создать комфортную и безопасную среду для учебы и творчества. Так, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» местную школу капитально отремонтировали в Соколе. Строители полностью обновили спортивный зал, установили в раздевалках удобные скамейки и современные шкафы для одежды, а также модернизировали душевые и туалеты. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новое пространство в областном центре объединило зоны для учебы, отдыха, творчества и общения. Идея его создания принадлежит студентам, ранее получила поддержку главы региона. Площадка разместилась в студенческом городке. Здесь оборудовали зоны для отдыха и работы, студенческого маркета, настольных игр и приставок, а также места для творческих выступлений, включая мини-концерты и стендапы. В дни проведения форума «Острова» здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. В том числе это практические занятия, лекции, тематические встречи. Очередная акция «Чистый берег» прошла в бухте Тихой. На уборку вышли молодогвардейцы, серебряные волонтеры, сотрудники администрации, неравнодушные жители района. За несколько часов добровольцы собрали более 30 мешков мусора. Это пластик, стекло, пакеты и другие отходы, оставленные отдыхающими. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее римское судно возрастом 2100 лет. Исследователи назвали находку одним из самых важных подводных археологических открытий последних лет. Судно найдено на глубине около 46 метров. На борту находились сотни древних керамических кувшинов с двумя ручками и узким горлышком, которые, как полагают ученые, использовались в основном для перевозки вина. Они представляют особую ценность для археологов, поскольку могут помочь реконструировать торговые сети, которые связывали Италию с другими частями Средиземного моря между вторым и первым веками до нашей эры. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас туман, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ай, как хорошо, мы встречаемся здесь снова в этом часе. С вами, друзья, на волне Радио СТВ. Зовут меня Женя Милых. Всем доброе утро, прекрасного настроения. Просыпайтесь, бодритесь скорее. За окном сегодня жара, за окном сегодня тропики. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный». Ну и по традиции этот час для нас с вами является часом общения. Задаем вопрос вам, вы нам отвечаете. Пишите свои комментарии. Интересные, забавные, веселые, смешные, серьезные тоже принимаются. И вот сегодня хочу задать вам такой вопрос. Наверняка вы в чем-то лучше, наверняка вы в чем-то преуспели. И вот в каких соревнованиях вы бы точно победили? Какие должны быть соревнования, чтобы вы там одержали победу 100%? Ну и я напомню о том, что за самые яркие комментарии мы дарим сегодня вам сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на нижней станции горного воздуха. Ну а все участники недели попадут в пятничный розыгрыш большого подарка. Это поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Поэтому обязательно напишите, пожалуйста, свои варианты. Сегодня четверг, мы сегодня принимаем очередного претендента на главный приз, который разыграем в пятницу, поэтому вам нужно быть активным, ярким, интересным. Вашему комментарию нужно попасть в наш мессенджер Макс 8 900 660 15 05. Также можно написать свой комментарий в группу ВКонтакте Радио АСТВ и в наш телеграм-канал Радио АСТВ тоже можно написать, в каких соревнованиях вы бы точно победили.

Ваш гороскоп здесь и сейчас. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, помните, что молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, велики шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды на сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. Рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

А мы здесь, между прочим, общаемся на нашу утреннюю тему. Она у нас уже заряжена. Она есть в телеграм-канале Радио СТВ. Также она есть в группе ВКонтакте Радио СТВ. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии, в каких соревнованиях вы бы точно победили. Я напомню о том, что за лучший комментарий сегодня мы подарим сувенирную продукцию от магазина «Мерча Сахалин». Ну а среди всех, кто выиграл на этой неделе, в пятницу, уже завтра, разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». Мультибрендовый магазин, который собрал в себе лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Что вы можете найти в этом магазине? Это оригинальные футболки, худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, а также уникальную одежду, аксессуары и сувениры островного бренда «Сахалин Маяк России». Вот, такой магазин сегодня предоставляет для наших слушателей сувениры. Спасибо большое нашим партнерам. Ну и, конечно же, главный приз — поло или ветровка — тоже предоставляется от этого магазина. В пятницу мы разыграем, найдем счастливчика и обладателя этой уникальной вещицы. Ну а прямо сейчас напомню тему, в каких соревнованиях вы бы точно победили. Наверняка вы в чем-то лучший. Так, вот Светлана написала: по бегу или прыгу. Светлана, вот отличная спортивная женщина у нас здесь. Есть уже одна, поэтому пишите, друзья. Возможно, какие-то скрытые таланты у вас имеются, да, и вы бы в этих талантах точно заняли первое место. А, возможно, что-то уникальное в вас имеется. Пишите, обязательно буду ждать ваших сообщений. Мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ.

0: Какая будет погода сегодня, друзья? Сейчас расскажу для вас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 13 августа, во всех районах Сахалинской области никаких осадков не ожидается. Температура воздуха, давайте погнали. В Ахе плюс 28, в Тымовском 28 тепла, в Смирных 29 со знаком плюс, в Углегорске плюс 25. В Томарее сегодня плюс 27 градусов, в Чехове 26 выше 0, в Невельске тоже 27 выше 0, в Хомске 26 со знаком плюс. В Северокурильске плюс 14, в Курильске 26 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 29, плюс 31 градус. Сегодня днем ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
7: Телефон 5150. 5566.
8: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sakhalin.ru.
10: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов. И ты сияешь.
11: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
12: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, друзья, ну что, сегодня точно холодно не будет, поэтому доставайте свои веера, свои панамы и выходить на улицу строго только для того, чтобы дойти до работы. Все, в остальное время сидим в теньке, потому что опасно сегодня. 31 градус жары ожидается сегодня на Сахалине, поэтому берегите себя, пожалуйста, друзья, следите за своим здоровьем и за своими физическими данными. Итак, у нас есть тема для нашего общения на этот час. В каких соревнованиях, друзья, вы бы точно победили? Поехали к вашим сообщениям. Итак, в соревнованиях по сбору и поливу огурцов, написала Катерина. Вот так вот. Скорее всего, все это лето занимается как раз подготовкой к этим соревнованиям. Сергей написал: в чемпионате по воспитанию детей я счастливый отец четверых детей. Сергей, красавчик, молодец, поздравляем. Здорово. Самое главное, чтобы вы с этой задачей действительно справлялись на ура. Александр написал: чистые игры, которые превращают уборку мусора в командные соревнования в формате экологических квестов. В этом бы я был лучшим. Люблю порядок, особенно на рабочем месте. Здорово, Александр. Я думаю, что в целом вам можно устраивать подобные мероприятия в нашем регионе. Почему нет? Отправили какую-то команду на побережье, например, да, там, на теплые озера. Здорово, там столько мусора можно собрать. А если это еще все в игровой форме, то это вообще было бы супер. Поэтому желаю вам удачи занять первое место в этих соревнованиях. Так, следующее сообщение. Доброе утро. Я бы победил по самому медленному соревнованию. Я очень медлительный. Никогда никуда не тороплюсь. Не погулять. Даже на велосипеде катаюсь медленно. Ем медленно. Одеваюсь медленно. Поручения выполняю медленно. Когда стараюсь увеличить скорость, эффект получается обратный. Ничего поделать с собой не могу. Ну, здорово, тоже отлично, прекрасное умение быть медлительным человеком. Кому-то, кстати говоря, вот тоже хотелось бы стать медленным, но вот лично я ничего не могу с собой сделать, у меня все наоборот быстро. И когда рядом со мной какой-то медлительный человек, у меня начинает дергаться глаз, я схожу с ума, потому что я не понимаю, ну как так долго можно вообще выходить из дома или там одеваться, или вообще что-либо делать очень медленно. Да и есть медленно, невозможно. Я это делаю за 3 секунды и потом сижу еще 1,5 часа, жду своего медлительного напарника. Так, следующее сообщение. Соревнования по хорошему настроению. В этом Олеся была бы первая. Слушайте, ну здорово, если оно у вас каждый день на высоте. Делитесь с остальными. Все. Я принимаю эти ваши сообщения. Здорово, замечательно. Беру их на заметку и уже начинаю глазом пробегать и выбирать лучший комментарий. Но у нас еще куча времени для того, чтобы вы могли тоже стать претендентом на лучший комментарий. Пишите на нашу утреннюю тему, в каких соревнованиях вы бы точно заняли первое место. 8-900-660-1505 – это наш мессенджер Макс. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» тоже работает, и наш телеграм-канал «Радио СТВ» принимает ваши сообщения. Напомню, что сегодня один хороший комментарий может стать вашим пропуском за островным подарком. Участвуйте в обсуждении и забирайте сувенир от магазина мерча «Сахалин». Ну а в пятницу подведем итоги и разыграем главный приз – поло или ветровка от наших партнеров.

Только-только-только и только ваши сообщения здесь на волне радио АСТВ принимаются. Наш мессенджер Макс на утреннюю тему. В каких соревнованиях вы точно заняли бы первое место, победили бы? Каких? Какие у вас таланты есть? Напишите, пожалуйста, мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте тоже работает. Радио СТВ, заходите, пожалуйста. И наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения также по той же схеме. Заходите, оставляйте комментарии, участвуйте в нашем розыгрыше призов подарков от магазина «Мерчи Сахалин». Магазин «Мерчи Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», Нижняя станция, рядом с рестораном «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Ну и в пятницу не забывайте о том, что у вас будет возможность, если вы отправите свое сообщение сегодня, выиграть поло или ветровку от наших партнеров. Вот. Ну а я напоминаю вам о том, что спонсор нашего утра – сеть социальных магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Цокольный этаж. Жду ваших сообщений. Поспешите. Время еще есть, но оно скоротечно.

Так, друзья, не теряемся. Собираемся здесь, все в одном месте на волне радио Айс ТВ. Я напоминаю тему, которая у нас сегодня во главе. В каких соревнованиях вы бы точно победили? Обязательно напишите и получите свой подарок от магазина Мерчи Сахалин за самый яркий, интересный комментарий. Так, доброе утро, позитив. Я из тех, кто точно знает, что даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. А если серьезно, нахожу хорошее во всем. Сломал сын палец. О, Новый год в гипсе, такого у тебя точно еще никогда не было. Маркер дай, разрисуем. Итак, во всем. Во всем нужно находить плюсы. Мария это делает на ура, заняла бы в этом деле первое место. И мы гордимся Марией, всей семьей, так сказать. Так, ну и что, есть еще у нас сообщение в нашем телеграм-канале. В соревнованиях, кто раньше придет на работу. Да. Отлично. Я, кстати говоря, тоже из тех, кто приходит раньше назначенного времени, потому что есть внутри меня такой страх опоздать. Я очень не люблю, когда меня кто-то ждет, чувствую себя при этом ужасно, грызет меня совесть, поэтому я всегда стараюсь выходить заблаговременно, чуть пораньше приехать, разместиться и спокойненько себе ждать своего оппонента. Да, я бы, наверное, в этом деле тоже заняла первое место, потому что опаздываю я крайне редко, а если я это делаю, то в этот момент что-то действительно идет не так в таком случае. Так, еще есть сообщение. Доброе утро, соревнования по поеданию арбуза от Яны. Сообщение. Вот это да, вот это да. Это действительно хороший навык. В этом деле Яна бы заняла первое место, и мы бы ей гордились. Так, ну что, друзья, ну если бы такие соревнования были, конечно. Обязательно напишите свои варианты, в каких соревнованиях вы бы точно победили. Не забывайте о том, что мы за яркие комментарии дарим сегодня призы от магазина мерча «Сахалин». Ну а в пятницу разыграем самый главный приз. Это поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин». Есть за что побороться, поэтому обязательно напишите, в каких соревнованиях вы бы точно победили. Мессенджер Макс 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

0: Это Тейлор Свифт на волне радио АСТВ для вас, друзья, поет. Ну а прямо сейчас я расскажу вам информацию о погоде на сегодняшний день. Будьте готовы прослушать. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 13 августа. Во всех районах Сахалинской области сегодня осадков не ожидается. О температуре воздуха прямо сейчас в Александровске-Сахалинском плюс 27, в Ногликах 29, со знаком плюс, в Поронайске плюс 21, в Красногорске 26 тепла. В Макарове сегодня плюс 28, в Долинске плюс 32, держитесь. В Охотском плюс 30, в Корсакове 24 тепла, в Аниве 30 градусов со знаком плюс. В Малокурильском без осадков плюс 22, в Южно-Курильске осадков не ожидается плюс 21, и в Южно-Сахалинске сегодня без осадков. Температура воздуха прогреется до 31 градуса. Сегодня ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
9: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное – забота о каждом пациенте.
10: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40 18 18.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца – считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
12: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
13: Купи кухню, шкаф, подарок. С «Деко» выгодно живи.
14: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
13: «Деко выгодно живи».
15: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
16: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
17: Мы снова танцуем.

Ну а что, по гравитации у нас здесь с вами, друзья. Отрываемся ли мы от Земли с помощью ваших сообщений? Сейчас узнаем. Напомню, тема нашего этого часа. В каких соревнованиях вы бы точно победили? И есть несколько сообщений. Вот Милана написала. Здравствуйте, я бы победила в соревнованиях по адреналину. Интересно. А чем вы занимаетесь? Ой, стало интересно, что у вас за спорт, например, или вы просто любите адреналин, и это не дело даже не в спорте. Так, от Алены сообщение в нашей группе ВКонтакте. Доброе утро, я бы точно заняла первое место в соревнованиях за самый громкий визг при виде паука. О, да. Так, отлично, хорошо. Переходим к сообщениям из нашего мессенджера Макс. Доброе утро. В чемпионате по опозданиям я заняла бы первое место, если бы не опоздала, конечно. Супер, здорово. Мне нравится это сообщение. Так, хорошо. Переходим далее. Олеся, соревнования по терпению подростков пубертата со всеми. Ща забыл. Ой, о, точно. А еще вот это, вот так. Я не знаю, как его написать, но вот этот звук, наверняка мамы подростков поймут, что это значит. Так, Дмитрий нам написал, я бы победил в соревнованиях по оптимизму. Не получается что-то, не беда, в следующий раз получится. Не выиграл вчера мерч, не беда, сегодня выиграю. Дмитрий, ваш позитив вам поможет, обязательно, я в этом уверена. Вы добьетесь своего, однозначно, точно. Так, и еще есть сообщение. Еще я победила бы по розыску багажа. Работаю в авиакомпании диспетчером по розыску багажа. На 1, 2, 3 нахожу. Супер. Главное, чтобы не так часто приходилось искать. Пусть люди не теряют свой багаж. Надеюсь, все выдается вовремя. Так, друзья, ну что? Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас еще, можно сказать, много времени. Вы обязательно напишите. Мне нравится ваше сообщение, нравится ваш настрой. Пишите смешные сообщения, пишите серьезные. Любые сообщения сегодня приветствуются. Напомню, что за лучшее сообщение, за лучший комментарий вы получите сегодня сувенир от магазина «Мерчи Сахалин», который находится на нижней станции СТК «Горного воздуха». Работают они ежедневно по будням с 11 до 20.00. И адрес у них такой. Улица Горнолыжная, 3. Официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch-sakh.ru. И в пятницу среди всех, кто выиграл на этой неделе, мы разыграем поло или ветровку от магазина «Мерчи Сахалин». Что конкретно разыграем, узнаете в пятницу. Пусть это будет сюрпризом. Ну а пока пишите наш мессенджер «Макс» 8 900 660 1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ».

0: СТВ.
1: Так, друзья, 8:55 время Сахалинска, и мы продолжаем прием ваших сообщений здесь на волне радио АСТВ. Я напомню, что тема нашего сегодняшнего утреннего общения с вами звучит так. В каких соревнованиях вы бы точно победили? Очень интересно узнать о ваших талантах, скрытых или явных. В общем, любые таланты принимаются здесь, и мы будем зачитывать все ваши комментарии, которые попали к нам сюда. Есть еще одно сообщение. Секунду, сейчас глянем, если оно есть или оно куда-то уже улетучилось. Только что было. Да, время технических неполадок наступило уже сейчас. Так, ну что, да, есть одно сообщение. В соревнованиях кто дольше поспит? Вот, на сон соревнования написала нам Олеся в телеграм-канале. Так, хорошо, но такие люди тоже нужны в нашей жизни. Те, кто много спит, а потом не спит ночью. Хотя есть и такие, кто и днем, и ночью спит активно. Так, ну что, друзья, напомню, что у нас за самый лучший комментарий мы сегодня дарим призы и подарки. Сахалин — это не только место на карте, это стиль. Его можно найти в магазине мерча «Сахалин» на нижней станции горного воздуха. Именно магазин мерча «Сахалин» дарит сегодня сувениры за самый яркий комментарий. Ну а в пятницу подведем итоги и разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин». Я удаляюсь на небольшую паузу для того, чтобы найти счастливчика, обладателя сегодняшнего сувенира и претендента на розыгрыш главного приза — поло или ветровки.

0: Так, ну если вы вдруг любители погазовать, то лучше это делать в специально отведенных местах в городе. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Ну и по поводу дорожной обстановки напомню водителям областного центра, что сегодня 13 августа с 9 утра до 18.00 будет перекрыта восточная сторона улицы Комсомольской от улицы Больничной до заезда во двор жилого дома номер 295. Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. На время проведения работ объезд этого участка будет осуществляться по восточной полосе встречного движения. Автомобилистов просим учитывать эту информацию во избежание заторов. Спланируйте свой маршрут заранее и соблюдайте правила дорожного движения. Это важно.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
1: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Молодая островитянка утонула на Сахалине. Губернатор дал старт работы студенческой резиденции. Соревнования по мотокроссу пройдут в Южно-Сахалинске 15 августа. Молодая островитянка утонула на Сахалине. Трагедия на озере Хвалисеком в Корсаковском районе произошла 12 августа. По предварительным данным, вместе с женщиной погиб ее сожитель. Однако тело 35-летнего мужчины до сих пор не обнаружили. В областном следкоме сообщили, что по факту смерти островитянки проводят процессуальную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Восточная сторона улицы Комсомольской от улицы Больничной до заезда во двор жилого дома номер 295 перекрыта для движения сегодня в Южно-Сахалинске. Ограничения продлятся до 18 часов. Они связаны с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Объезд участка осуществляется по восточной полосе встречного движения. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и планировать маршруты заранее. Губернатор Валерий Лимаренко дал старт работе студенческой резиденции в кампусе «Сахалинтех». Новое пространство в областном центре объединило зоны для учебы, отдыха, творчества и общения. Идея его создания принадлежит студентам, ранее получила поддержку главы региона. Площадка разместилась в студенческом городке. Здесь оборудовали зоны для отдыха и работы, студенческого маркета, настольных игр и приставок, а также места для творческих выступлений, включая мини-концерты и стендапы. В дни проведения форума «Острова» здесь проходит открытая программа для участников, студентов и жителей Южно-Сахалинска. В том числе это практические занятия, лекции, тематические встречи. Третий этап чемпионата и первенства области по мотокроссу состоится в Южно-Сахалинске 15 августа. На старт выйдут около 100 спортсменов из Долинского, Корсаковского, Невельского, Смирняковского, Тамаринского, Комского районов и областного центра. Мероприятие пройдет на мототрассе по адресу железнодорожная 179/1. Начало в 10 часов. Крупную черепаху заметили жители областного центра в озере Верхнем в городском парке. Плавающий, присмыкающийся, очевидцы сняли на камеру мобильного телефона 12 августа. Горожане предположили, что это была пресноводная черепаха, например, красноухая. Такие животные не являются типичными для Сахалина дикими обитателями, поэтому появление черепахи в городском парке удивило прохожих. Люди не исключают, что рептилию люди могли осознанно выпустить в водоем. Ним завершение выпуска погоды. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 25 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

утро, здравствуйте, добро пожаловать на волну радио АСТВ. Я приветствую вас, зовут меня Женя Милых. И напомню о том, что у нас в телеграм-канале, во-первых, у нас есть телеграм-канал, называется он Радио АСТВ, туда можно зайти, подписаться, следить за всеми свежими новостями из мира вещания Радио АСТВ. А также хочу рассказать вам о том, что как раз в телеграм-канале на данный момент проходит челлендж. Мы хвалимся своими багажниками, собранными на природу. Палатки, мангалы, сапы, удочки и все то самое, что обязательно нам пригодится. Все это фотографируем. Как это все выглядит у вас в багажнике обязательно, особенно в преддверии выходных. Возможно, вы уже репетируете и что-то заталкиваете в свой багажник и примеряетесь, войдет, не войдет. Все это фотографируйте, отправляйте в телеграм-канал. Там есть закреп об этом челлендже. И вот туда можно в комментариях отправлять свои фотографии. Ну и, конечно же, выберем самого интересного пользователя со своей фотографией и подарим фирменную футболку Радио АСТВ. Поэтому заходите, друзья, смотрите, какие фотографии туда уже накидали. И, конечно же, тоже участвуйте и выигрывайте футболку от Радио АСТВ. Также напомню, что в этом часе у нас с вами игра «Дозвон». Случится она через пару мгновений. Ну а я напомню о том, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Шея свиная «Мираторг» – 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный – 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» – 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Сокольный этаж. Игра «Дозвон» стартует через пару мгновений. Все подробности тоже там. Оставайтесь с нами.

друзья, скорее присоединяйтесь. Игра «Дозвон» уже начинается. Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Сказка – вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Итак, сегодня на кону большая пицца «Посейдон». Присоединяйтесь к нашей игре, отправляйте свои заявки. Мессенджер «Макс» принимает ваши заявки с текстом «Хочу в «Дозвон», номер вашего телефона и ваше имя обязательно». Все, вот эту всю форму отправляйте к нам на мессенджер «Макс». И в середине этого часа выбираю одного человека из всего списка, дозваниваюсь этому человеку в эфире. Вы поднимаете трубку, если вы вдруг этот самый человек, и произносите одну фразу, только одну фразу. Жара на дворе сегодня, да, поэтому кодовая фраза сегодняшнего дозвона звучит так. «Несите лед». Все, запишите эту фразу, если вдруг у вас плохо с памятью, или запомните, если с памятью все хорошо, участвуйте в нашей игре. Вкусная пицца достанется только одному. Идем!

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, друзья, овны, помните, что молчание до сих пор самое настоящее золото, и никак иначе. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, велики шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. Рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: Это Дерасмус. Здесь на волне радио АСТВ. Информация о погоде прямо сейчас для вас. Ну, понятно, что будет жарко. Насколько, узнаете прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 13 августа. Во всех районах Сахалинской области без осадков, друзья. О температуре воздуха рассказываю. В Ахе плюс 28, в Тымовском плюс 28. Также в Смирных 29, выше 0. В Углегорске 25 со знаком плюс. В Томари плюс 27, в Чехове 26, выше 0. В Невельске 27, выше 0. В Холмске 26 градусов тепла. В Северокурильске плюс 14, в Курильске 26 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков. Температура в течение дня плюс 29, плюс 31. Ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российской» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная, 359,95 за 470 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Срочно все сюда, собираемся возле своих радиоприемников. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Напомню, разыгрываем сегодня большую пиццу «Посейдон». Достанется она только одному. Из большого списка претендентов я выбрала уже тот телефон, который будет сегодня дозваниваться. Номер телефона, вернее. Так, буду пытаться попасть по всем цифрам. Правильно. Как я уже говорила ранее, каждый раз очень старательно каждую кнопочку прожимаю, потому что хочется все-таки, чтобы дозвонились нужному человеку. Так, ждем соединения. Будки пошли.
1: Несите лед.
0: Конечно, несите лед, потому что на улице такая жара. Поздравляю вас. Здравствуйте, доброе утро. Это у нас Любовь.
1: Да, все верно.
0: Любовь, это аплодисменты вам. Мы все собрались здесь, чтобы вам похлопать и сказать вам, что большая пицца «Посейдон» ваша.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Вы то ли удивлены, то ли не ожидали, то ли заняты немного. Так, ну, в любом случае, пицца ваша, я вас поздравляю. Подскажите, где находитесь? На работе?
1: Ленина 220, да.
0: Хорошо. Ленина 220, принято. Я вам расскажу за эфиром, как вы получите свою пиццу. Надеюсь, что мы сделали ваш день. Ну, а вы, конечно же, сделали наш день.
1: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Пожалуйста. Любовь, удачи. Желаю вам хорошего дня. И, конечно, пускай побольше льда сегодня будет, потому что за окном жара. Ну что, друзья, это игра «Дозвон». Здесь встречаемся в это самое время. Не пропускайте. Возможно, пицца достанется именно вам.

Это Gorillaz, Feel Good, почувствуй себя хорошо, почувствуйте себя и вы хорошо сегодня, включая радио АСТВ, наслаждаясь музыкой, играми, новостями, подарками. Все это для вас этим утром. Меня зовут Женя Милых. Мы продолжаем. Напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин.

0: Группа «Звери», до скорой встречи. Привет из 2006 года, друзья. Ну а прямо сейчас информация о погоде для вас на сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня 13 августа во всех районах Сахалинской области без осадков. В Ахе плюс 28, также в Тымовском плюс 28, в Смирных 29 выше 0, в Углегорске плюс 25. В Томари 27 со знаком плюс, в Чехове 26 тепла, в Невельске плюс 27, в Хомске 26 выше 0, в Северокурильске плюс 14, в Курильске сегодня 26 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 29, плюс 31. Ветер юго-западный от 6 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
8: Деко выгодно живи.
10: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

бескрайнем космосе тысячи истин. Остаться совестью, но ты и просто говори с ней. Скорость звука, скорость ветра, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движимый страх.

самый бескрайний космос здесь на волне радио АСТВ. Баста и Трития вашим услугам спела прекрасную песню. Ну и самый настоящий космос – это, конечно же, музыка, которую дарит волна радио АСТВ. Обязательно оставайтесь здесь, оставайтесь с нами. Это было «Утро вместе со мной». Меня зовут Женя Милых. Спонсор этого утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает вас в новый красивый магазин на цокольном этаже в Мегаберезке. Еще больше товаров, еще больше выбора для вас и вашей семьи. Ждем вас за отличными покупками и приятными впечатлениями. Ну а в следующем часе вас здесь встретит Денис. Денис Федосеев разбавит ваш космос уже своей энергетикой. Оставайтесь с нами, мы услышимся с вами завтра. Всем счастливо, хорошего настроения, пока.

0: Это группа «Весна 305», а у нас жгучее лето. И добро пожаловать в новый час на островах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуска новостей Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, хранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Воду на двух десятках улиц отключили сегодня в Южно-Сахалинске. Три дополнительных рейса между Охой и Хабаровском выполнит авиакомпания «Аврора». В Омске завершили благоустройство двух новых общественных пространств. Воду на двух десятках улиц отключили сегодня в Южно-Сахалинске в связи с планом.